0: уже тут общения. Уж молчу навод про отношения. Я хотел бы простить, но стеной между нами другой.
1: Другой пацан!
0: Я случайно взял монтировку. Будешь знать, я клокать газировку и устраивать поползновенья на тортик чужой.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко погражає Арменії. Каже, що громадянам країни треба бути вельми акуратними, каб не повторилося те, що здарилося в Україні.
2: Лукашенку, як близькому сябру Путіна, так само не подобається, що країна обирає європейський шлях і що парламентські вибори, які пройдуть на ближайших вихідних, гэта тільки підтвердять. У гэтым переконаныя аналітики.
1: Про то, як до погроз Лукашенко і Путіна ставяться у Арменії, як країна рыхтується до виборів і чи сапраўды Росія для її більш непопулярний союзник, нам розказав армянський політолог Арех Качинян.
3: Я вам честно скажу, в Армении эти выборы воспринимаются следующим образом, что вот президент Беларуси сейчас работает на двух работах. Одна – это президент Беларуси, вторая – неофициальный пресс-секретарь президента России. Потому что эти угрозы не воспринимаются от имени Беларуси, эти угрозы воспринимаются от имени России и воспринимаются следующим образом, что вот есть вещи, которые Россия не хочет, не желает говорить Армении своим лицом, первым лицом, скажем так, и говорит это через президента Белоруссии.
4: То, что исходит из уст Лукашенко и Путина, да, это угрозы судьбой Украины. Что будет то же самое, как в Украине, если Армения свернет на европейский курс. Действительно ли вот это чувствительный для армян вопрос? Вопрос войны сейчас, в данный момент?
3: Ну, первое, у Армении нет общей границы с Россией. Это важный элемент. И второе, я бы сказал, что вот та риторика, которую вы слышите последние несколько дней, она все-таки больше связана именно с выборами и с желанием России повлиять на результаты этих выборов. То есть есть определенный накал такой страстей, такая громкие речи, скажем так, основной целью которых является повлиять на то, как люди будут голосовать 7 июня. До самых последних пор Россия этого не делала, потому что ее местные прокси делали это за нее, скажем так. То есть вот все те заявления, которые вы сейчас слышите из уст российских властных структур, все то же самое мы слышали последние несколько дней от российских прокси в Армении. Но последний социальный опрос показал, что Пашинян набирает где-то 65% голосов. Это катастрофический сценарий, скажем так, для России. Поэтому что сейчас происходит? Россия просто повысила ставки. Она сама начала принимать участие в выборах в Армении. И вот все эти заявления про Украину, все эти действия, которые вы видите, вот эти торговые войны против Армении, да, коньяк, вино, минеральная вода, фрукты, овощи, зелень, это все, что было запрещено, на мой взгляд, это все связано с выборами, это попытка повлиять на то, как люди будут голосовать, на то, чтобы они голосовали не за Пашиняна, а против него, и за пророссийские силы. Возымеет ли это эффект? Я думаю, навряд ли. Во-первых, до сих пор во всех местах, где такие торговые войны велись, в общем-то, они имели обратный эффект, это первое. И второе, по-моему, они начали очень поздно, и обычный обыватель просто не успеет ощутить разницу, скажем так, их действий.
4: Господин Арек, а насколько вообще сейчас проевропейские настроения в Армении? Насколько вот за последних 2 года, с тех пор, когда мы с вами разговаривали, да, изменился все-таки курс в сторону евроинтеграции?
3: Ну, я могу вам уже просто в цифрах на этот вопрос ответить, потому что есть социальный опрос на эту тему. Примерно 70% населения Армении за курс европейской интеграции в нашей стране. А наряду с этим, конечно, есть, значит, большие проблемы. Это зависимости Армении экономического характера, значит, энергетического характера от России. И вот работать над этими как раз-таки и предстоит. Позиция России состоит в том, чтобы не дать, скажем так, этой домашней работе состояться и попытаться заставить Армению выбрать как можно раньше, желательно сейчас. Позиция же Армении, насколько это возможно, чтобы выбирать пришлось как можно позднее. В этом состоит позиция Армении, чтобы иметь возможность, иметь время работать над, скажем так, своим домашним заданием, над интеграцией энергетической системы, экономики, над тем, чтобы армянские продукты были на одном уровне с европейскими стандартами. Для всего этого нужно время. И как раз именно поэтому я считаю, что правительство Армении сейчас заявляет о том, что оно не собирается выходить из ЕАЭС, оно продолжает свою деятельность, свою работу и привержено, скажем так, принципам и нормам Евразийского экономического союза.
4: На ваш взгляд, насколько долго вот, может быть вот это пребывание в ЕАЭС? Да? Вот, как может выглядеть процесс выхода из ЕАЭС? И это будет связано исключительно со вступлением уже с какими-то договорами с европейцами, да?
3: Я на этот вопрос ответить, к сожалению, не смогу, потому что в Армении сейчас нет таких обсуждений.
4: Как вам кажется, вот пребывание в ЕАЭС, оно будет сопровождаться какими-то палками в колеса со стороны Путина и союзников?
3: Конечно, такой сценарий не исключаю. Я не думаю, что это будет тот же темп и тот же накал, который мы видим сейчас. Я считаю, что вот сразу же после выборов, 8 июня, мы с вами увидим некоторую разрядку ситуации.
4: И как она может выглядеть?
3: Если вы внимательно посмотрите, то все ограничения, которые до этого момента Россия ввела, имеют фитосанитарный характер. То есть нет ни одного продукта или ни одного случая, когда Россия бы ввела торговые войны или по политическим решениям какие-то ограничения. Все они имеют фитосанитарный характер. Над каждым, скажем так, кейсом сейчас работают со соответственной структурой Армении и России вместе. И, на мой взгляд, уже к 8-9 июня во всех этих случаях просто будет составлен протокол, что все фитосанитарные нормы находятся на удовлетворительном уровне, и экспорт откроется снова.
4: Я поняла. А если мы, например, представим такой сценарий пессимистический, что Россия отключает газ Армении, какие выходы, например, есть?
3: О... Сценария, чтобы Россия отключила газ Армении. Просто нет такого сценария. Сейчас даже вот самый такой катастрофический сценарий на то, что Россия деанонсирует договор с Арменией о особых ценах на газ. То есть там пересмотру подлежит цена на газ, а не сам, скажем так, фактор подачи газа. Нет такого сценария, и разговаривать-то, в общем-то, не о чем.
4: Как вообще в Армении относятся и граждане, так и политикум к тому, что Армения превратилась в арену такого геополитического соперничества России и Запада? Насколько это ожидаемо? И все-таки кто выиграет?
3: Ну, в принципе, это было ожидаемо. Относятся к этому в основном негативно, потому что считается, что ни в одной стране, где такое происходило, именно эта страна сама по себе не выиграла от этого, а только потеряла. И, в общем-то, все бы хотели, чтобы вот такого геополитического характера выборы в Армении не носили. Насчет того, кто все-таки победит, то сейчас последний соцопрос, который был 3 дня назад, показывает, что у партии Пашиняна есть все возможности собрать не простое, а именно конституциональное большинство, что означает 65 где-то процентов голосов.
4: А вот этот вот еще момент, который касается статьи Reuters, что Россия якобы собиралась ввозить армян из-за границы.
3: Такая возможность есть, я ее не исключаю, что Россия это будет делать в ближайшие несколько дней. Теоретически это совершенно реализуемый проект. На это нужно, например,

На Еврорадио новини спорту. Новым галоўным тренером хоккейного Минского Динамо может стать российский специалист Илья Воробьев. Про это поведомляет телеграм-канал Лига Инсайдеров. Апошним местом працы 50-годового тренера был московский ЦСКА. У сезоне 24-25 армейцы выбили из розыгрышу Кубка Гагарина уже в первом раунде, соступивши менавіта Минскому Динамо. Найбольшего поспеху Воробьев досягнул с магнитогорским металлургом, який под его керовництвом выиграл Кубок Гагарина у 2016 годе. Еще двойче команда доходит дела до финалу турниру. Чемпионат света по футболе 2026 у Беларуси будет транслировать телеканал Спорт ТБ, який уваходит у структуру СТБ. Про это стало известно напередодні турниру, что пройдет у США, Канаде и Мексике с 11 червня по 19 липня этого года. Ранее про структуру СТБ у Беларуси уже показывали буйные международные спаборництвы, у тим лику чемпионат Европы по футболе 2024 года. Нагадаем, у 21 годе супрацьбел для радиокомпании были введены международные санкции, после чего возникли складанности с набытием правов на трансляции шерагу сусветных спортивных турниров. Повод информации инсайдера Фабриция Романа, новым головным тренером английского клуба «Ливерпуль» станет Андре Ираола. Испанский специалист 23-го года працевал у Борнмуте и впервые в историю вывел команду в Еврокубке. Ливерпуль на минулом тыдне развитался с Арне Слотом. У сезоне 25-26 мерсисайцы заняли 5-е место у премьер-лизи, а у лизи чемпионов спынились на стадии четвертьфиналы, заступивши французскому ПСЖ. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еврозум.
1: Згодна з аналітичними прогнозами МВФ на 2030 год, масове укоренення штучного інтелекту може привести до істотного росту глобального валового внутрішнього продукту. Однак при гэтым справакує масштабний розкол світу і узмацнення нероўності як поміж країнами, так і унутры їх.
2: Аналітики стверджають, що про штучний інтелект у развитых країнах скоротиться 60% працовних місць. І, як це звичайно буває, у виграші будуть технологічні корпорації, у програші – звичайні люди.
1: А яке місце у гэтым сценарії можуть займати білоруси і Білорусь? У ефірі Єврорадіо гэтую тему обмеркавали наша журналістка Марися Вайтович і економістка Анастасія Лузгіна.
3: МВФ прогнозує, що штучний інтелект узмоцнить глобальну нерівність. Для Білорусі, де IT-сектор переважає, не найліпші часи за релокацію. Гэта присуд ці шанец на лічбовий скачок?
4: Ну, в будь-якому випадку, Беларусь, она как бы тоже, да, она не исключена из этого процесса, да, и того же внедрения искусственного интеллекта, и это будет происходить, безусловно, и происходит уже, становится популярным. И здесь вопрос, что это не то, чтобы войдет Беларусь или не войдет в этот процесс, она, как я уже сказала, уже вошла, и просто надо понимать, что есть определенные положительные моменты этого и отрицательные, естественно, моменты, определенные вызовы. То есть что говорит МВФ? МВФ, специалисты МВФ, они там провели, да, действительно, моделирование разных сценариев развития внедрения искусственного интеллекта, причем это не то чтобы сценарий на много лет, абсолютно нет. То есть там они спрогнозировали до 30-го года, но 30-й год уже не так далеко, да. И с одной стороны, выглядит все неплохо в плане того, что это подстегивает экономический рост, да, внедрение искусственного интеллекта. Потому что, вот, допустим, всякие рутинные процессы, они могут быть автоматизированы, происходить там без непосредственного контроля, да, жесткого со стороны человека. Вот. Но при этом, безусловно, существует ряд не то что отрицательных моментов, а именно вот вызовов для, прежде всего, рынка труда. То есть для развитых стран, где IT-технологии хорошо развиты, ну и, соответственно, искусственный интеллект активно внедряется, то последствия могут на себя ощутить 60% всех, ну, как бы профессий, да, которые существуют на рынке. Причем, то есть как для одних части профессий, это позволит еще улучшить, повысить производительность человека, ну и, соответственно, возможность повысить его заработок. Те люди, которые, например, заняты физическим каким-то трудом и в меньшей степени знакомы с искусственным интеллектом, они могут пострадать в большей степени, то есть, наоборот, этот разрыв вот в зарплатах, он, наоборот, может увеличиться. И это проблема, ну, не только для развитых стран, но и для развивающихся стран, да, где-то там вот МВФ говорит, что в развитых странах такими процессами могут быть затронуты 60% всех профессий, а в развивающихся 40%, да, ну, Беларусь это, ну, там может быть где-то посерединке, но в любом случае это очень большие показатели, даже 40%. И с учетом того, что прогноз относительно краткосрочный, надо понимать, это кажется, да, что вроде бы, ну, как это меня может коснуться, но на самом деле, безусловно, компании сами тоже думают об эффективности, и более того, если конкуренты, например, начинают внедрять искусственный интеллект, то и там компании, например, которые вы работаете, они тоже, соответственно, будут над этим задумываться. Вот, поэтому, безусловно, вот такие вызовы есть. Ну и сам МВФ, он призывает, да, страны, чтобы разрабатывать, как бы более активно, больше внимания уделили вот этим рискам, ну, соответственно, разрабатывали какие-то меры, политики, ну, например, по повышению квалификации людей, чтобы люди спокойно вошли в этот мир, да, искусственного интеллекта, и вот не возникла проблема роста неравенства. Более того, ну, можно сказать, ну, давайте, не надо нам этот искусственный интеллект, не будем, мы будем его ограничивать, да, то есть не будем использовать. Но дело в том, что тогда тогда тоже плохо, потому что в этом случае, если мы не используем, а используем другие государства, то опять-таки скорость развития наша, она будет намного ниже экономического, нежели в других странах.
2: А чи не отрывается так, что праз некалькі гадоў мы апынемся ў сітуацыі лічбавага каланіялізму, калі тэхналогіі будуць належаць прагрэсіўным Захаду і Кітаю, а мы станем таннымі спажыўцамі іх алгарытмаў. Працягвае Анастасія Лузгіна.
4: Ну, тут уже, конечно, сложно сказаць, как там будут развиваться конкретные ситуации, но риск того, что больше прибыли, так скажем, да, возможности получат именно не то, что страны, но прежде всего компании с крупным капиталом и высокотехнологичные компании, но это объективно, да, то есть такие риски есть. Вот. И исходя из этого, ну, можно, по сути, тоже можно предпринимать какие-то меры, чтобы не было, допустим, абсолютной гегемонии, допустим, тех же платформ, ограничивать, как бы, их, возможно, монополию в какой-то степени. И если мы там посмотрим, даже сейчас мы не говорим про искусственный интеллект, а посмотрим там на европейский рынок, тоже есть определенные ограничения работы крупных вот таких цифровых гигантов, там, типа Амазона, там, или других, да, вот таких крупных даже не финтехов, а бигтехов, вот на европейском рынке, для того, чтобы они не создавали такую неравную конкуренцию. То есть, по сути, безусловно, мы от этого никуда не идем. То есть мы будем все равно пользоваться там и технологиями, сейчас пользуемся там, и то, что предлагает Google какой-нибудь, да, там, или другие вот крупные, да, вот эти вот бигтехи, вот. Но опять-таки вопрос, в каких рамках они работают. То есть с учетом этого разрабатывается и цифровое законодательство регулирования таких площадок. Но опять-таки запрещать — это тоже, на мой взгляд, неверно, потому что такого рода технологии, в том числе и искусственный интеллект, они, безусловно, повышают производительность, работы не только компании, а в целом экономики. И здесь очень важная, но это уже другая как бы тема для разговора, то есть говорят вот экономика знаний. То есть очень важно в этом случае, безусловно, вот готовить, да, людей, не только людей там, в университете, которые учатся, либо в школах, да, молодых специалистов. Но в целом, к сожалению, либо к счастью, на сегодняшний день мы вынуждены учиться всю нашу жизнь. Вот. И даже если мы посмотрим на тот же Евросоюз, есть программы, которые цели, например, там по одна из целей там это, чтобы работающие люди в трудоспособном возрасте, не менее там 60% людей в трудоспособном возрасте ежегодно проходило курсы повышения квалификации, то есть по всем, да, вот в целом, по стране, допустим. И это такие сложные достаточно вопросы, потому что, безусловно, люди сейчас работают дольше, да, то есть имеется в виду, выходят на пенсию тоже в более таком старшем возрасте, и люди в старшем возрасте, да, которые еще трудоспособны, они тоже как бы вынуждены идти, даже не хотят, они вынуждены повышать свои знания, и это надо, на мой взгляд, ну, как бы, чтобы это, на это была направлена государственная политика, потому что не всегда, естественно, там та же компания, ну, видит все процессы, которые происходят там на макроуровне. А это очень важный момент, чтобы не только молодые специалисты набирались опыта, но и чтобы люди уже с опытом, вроде бы уже состоявшиеся опытные специалисты, они тоже проходили вот курсы даже вот по использованию того же искусственного интеллекта, чтобы быть конкурентоспособны на рынке труда, который там сформируется через 1 или 2 или 3 года.
3: Угу. Ну, у меня еще питание, как уже скончить эту тему на сегодня, угу. Так? Какие профессии в Беларуси опынутся под ударом у першую чергу? Вот, ну, мы уже поразмовляли, что треба учиться, треба там... нават перавучвацца, бо людзі, шмат хто з беларусу думаў, што дзяржаўны заказ абароніць іх ад аўтаматызацыі, так? А цяпер мы бачым, што свет вельмі змяніўся.
4: Ну вот, как ни странно, тут сейчас тоже такая бывает, есть бытует полемика, что вот скоро там все автоматизируется, и даже ну, часть айтишников даже перестанет быть нужна, вот, но при этом останутся нужны люди, которые там обладают навыками физического труда в какой-то области. Но на самом деле вот с использованием, приходом искусственного интеллекта, я не могу сказать, что это там произойдет через 3-4 года, но может лет через 10, когда действительно могут появиться и роботы, которые будут выполнять вот эту вот тяжелую физическую работу, либо рутинный просто труд. И вот в этом случае люди, которые заняты в рутинных профессиях, там, менее квалифицированных, они как раз могут остаться без работы, да, то есть для них это будет больше проблемой, чем для остальных. Ну, по сути, даже без искусственного интеллекта мы постепенно наблюдаем эти тренды, что, например, те же продавцы, да, сейчас уже в меньшей степени нужны. Сейчас уже говорят о том, что тоже транспорт публичный, общественный тоже должен постепенно будет там как-то внедряться. Ну, я не говорю про Беларусь, но в целом, да, вот такой тренд идет по стран. В некоторых странах уже пробуют, что там без пилотов, да, без машинистов, там поезда, там автобусы, ну и другой общественный транспорт будет ездить. Поэтому вот эти вот такие именно профессии рутинного характера будут, скорее всего, вот автоматизированы. И на самом деле, как я уже сказала, эти процессы происходили, но с приходом искусственного интеллекта они могут просто ускориться еще.
3: Дякую велике вам. Я нагадаю, что у нас сегодня в гостях была экономистка Анастасия Лузгина, а у студии працевала Марыся Вайтовіч. Заставайтесь на Еврорадио.
4: Всего доброго.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Права на аборт, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
0: Так вот, доступ к безопасному аборту – это тоже часть стандарта права на жизнь.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музыка Ліэм Галагер стаў афіцыйным амбасадарам манчэстарскай дабрачыннай арганізацыі Brighter Sound, якая ўжо 25 гадоў падтрымлівае маладых музыкаў і спецыялістаў музычнай індустрыі. Разам з арганізацыяй фронтмен Oasis запусціў дабрачынны розыгрыш рэдкіх красовак Adidas, створаных у межах яго супрацоўніцтва з брэндам. Мадэль была выпушчаная мінулым летам падчас тура Oasis і імгненна была распрададзеная. У розыгрышы удзельнічаюць 135 пар красовак, у тым ліку эксклюзіўная японская версія. А ўсе сродкі з продажаў будуць накіраваныя на падтрымку праграм Brighter Sound, якія штогод дапамагаюць больш як тысячы маладым артыстаў развіваць кар'еру ў музыцы. Британская спявачка Чарлі XCX выпустить новый альбом Music Fashion Film 24 липеня. У социальных сетках артистка опубликовала вокладку пластинки. Гэта чорно-белая фотография, на якой зняты Джон Кейл, Марк Джейкобс и Мартин Скорсезе. На пластинце будзе 11 треков, агульной протяглостью 30 хвилин и 5 секунд. Альбом уже доступны для попередней замовы. Раней стало вядома, что новый альбом Чарлі XCX будзе вытрыманы у рок-стылістыцы. Цитата. «Танцпляцоўкі мёртвыя, таму цяпер мы робім рок-музыку», распавяла спявачка і ў інтэрв'ю Vogue. Верагодна, Клінт Іствуд завершыў кар'еру пасля больш чым 60 годзяў працы ў кіно. На гэта намекнуў яго сын, музыка Кайл Іствуд, падчас канцэрта ў Амінс. Цытата. «У мяне шмат прыемных успамінаў пра працу з ім. Цяпер ён на пенсіі, бо яму 95 гадоў. Але мне вельмі пашанцавала, што я паспеў папрацаваць з ім над некалькімі фільмамі. Гэта быў выдатны досвед», сказаў ён. Сам жа Клінт Іствуд афіцыйна пра завершэнне кар'еры не абвяшчаў. Яго апошні фільм у якасці рэжысёра, ён называецца «Юрор нумар 2», выйшаў у 2024 годзе і атрымаў высокія ацэнкі крытыкаў і гледачоў. На агрэгатары Rotten Tomatoes карціна набрала 93% станоўчых рэцэнзій ад крытыкаў і 90% ад аўдыторыі. Так што паглядзім, ці сапраўды 95-гадовы Клінт Іствуд выходзіць на пенсію. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Паводле Белстату, у апошнія гады ў Беларусі робіцца ад 14 тысяч да 16 тысяч абортаў. Летась на тысячу жанчын прыходзілася 6,8 перарывання ў цяжарнасці. 4 тысячы жанчын хваляцца ў Мінздароўя, ад гэтага кроку ўдалося адгаварыць.
0: Так, у Беларусі пакуль дазволены аборты. Аднак дзяржава ў выглядзе псіхолагаў і бацюшак на перадабортным кансультаванні ўгаворвае жанчын нараджаць.
1: То бок, вось такім, падавалася б, бяскрыўдным чынам дзяржава ўмешваецца ў асабістае жыццё жанчыны. Але дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны? І чаму дзяржава мусіць падтрымліваць жанчыну, і калі яна хоча нараджаць, і калі не хоча?
0: Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Беларусь без Лукашэнкі» абмеркавалі блогер Александр Кнырович і юрыстка-міжнародніца Кацярына Дзейкала.
2: Ізноў даведка, аборты цалкам забаронены ў 24 краінах света, там жывуць каля 90 мільёнаў жанчын рэпрадуктыўнага ўзросту. Пры гэтым забарона, што вельмі важна, яна не павышае нараджальнасць, гэта ілюзія, не ведаю, Качанавай ці некага, што калі мы забаронім цалкам аборты, то ў нас адразу жанчыны пачнуць нараджаць, не пачнуць нараджаць. Штогод аборты забіваюць 70 тысяч жанчын па ўсім свеце. І ў Беларусі аборты дазволены толькі да 12 тыдня, але ціск на забарону, ён узмацняецца. Мы бачым, як гэта ідзе ў прапагандзе кожны дзень абмеркавання. І дакладны кейс не з Беларусі, але з Польшы, дзе забаронены аборты, амаль забаронены аборты. Гэта Ізабела Шафнаур, полька, 21 год. Яна памерла ад сепсісу. Дактары ведалі, што яна памірае, але чакалі, пакуль памрэ плод, таму што закон не дазваляе дзейнічаць раней. Гэта прамы вынік забароны абортаў. І вось дзе юрыдычна заканчваецца умяшанне дзяржавы і пачынаецца права жанчыны на жыццё.
3: Права на жыць жанчына, як і любой чалавек, имеет от рождения до смерти, и оно нигде не заканчивается, чтобы где-то начинаться. Да? Доступ к безопасному аборту, может, тоже сейчас это будет для кого-то сюрпризом, но доступ к безопасному аборту — это часть стандарта права на жизнь. Это вот я говорила выше, да, про эвтаназию, что это очень многоаспектное право. Так вот, доступ к безопасному аборту — это тоже часть стандарта права на жизнь. Право на жизнь женщины. И право на аборт, оно лежит тоже на пересечении нескольких сфер и прав. Это право на жизнь, это репродуктивные права, это право на частную жизнь. Юридическая автономия, юридическая база права на аборт женщины — это автономия ее как личности и телесная автономия «моё тело, моё дело», да? То есть право распоряжаться своим телом по своему усмотрению и жизнью тоже, да? Там, иметь в своей жизни детей или нет. Но в противовес, да, встает как бы защита потенциальной человеческой жизни. И вот это вот, где, когда эмбрион, центральный вопрос, когда эмбрион может считаться человеком, здесь тоже как бы надо разделять две вещи. Во-первых, когда биологически возникает человеческий организм, это с момента зачатия, это научный, ну, homo sapiens, да, как бы таким образом происходит зачатие, возникает человеческий организм. Но человеческий организм — это не человек в плане личности и субъекта права, да, в полном мере. То есть поэтому мы говорим эмбрион. И это тоже известный спор, да, и тут долго можно говорить, но нету однозначного ответа на это ни у кого. Есть разные точки зрения. Есть точка зрения, которая в том числе придерживается, которая церковь и консервативное движение разное, да, и часть там философов о том, что человек уже является человеком с момента зачатия. Соответственно, логично запрещать аборт по этой причине. Но в светской, скажем так, биоэтике, да, более распространенная позиция в том, что эмбрион не равен сформировавшемуся человеку. Он имеет, безусловно, тоже ценность, но его защита, она должна повышаться с тем, как он эволюционирует. То есть когда появляются там формируется нервная система, и очень важны критерии, когда он способен жить вне тела мамы. Да? И из этого часто выводится постулат о том, что ранний аборт менее проблемен и с медицинской, и с этической точки зрения поздний более серьезен. Опять же, и для женщины, и с этической точки зрения. Право, что говорим, да, ни ЕСПЧ, ни ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, не дают прямого ответа на вот этот вопрос, с какого момента эмбрион считается человеком. И у ЕСПЧ было тоже дело в 2004 году против Франции, где заявительница пыталась распространить на эмбрион свой право на жизнь. То есть произошло вмешательство по ошибке медицинское, и у нее произошел выкидыш, если я не ошибаюсь. Смысл в том, что она хотела это квалифицировать как непредумышленное убийство, да, и распространить право на жизнь по Европейской конвенции. Так вот, что суд сказал? Суд не признал плод полноценным человеком для целей права на жизнь, да, но сказал, что плод однозначно заслуживает определенной степени защиты, да, правовой. ВОЗ вообще подходит к этому делу, она не решает этот вопрос. ВОЗ решает, подходит к вопросу абортов, во-первых, как к вопросу здравоохранения, во-вторых, исходит из прав человека, прав женщины, и для ВОЗ очень важно снижение смертности и вреда от небезопасных абортов. Вот что говорит ВОЗ. Да? И для ВОЗ, стандарты ВОЗ строятся на том, что просто золотое правило — это доступ к безопасному, своевременному, качественному аборту, который необходим для защиты здоровья и прав женщин. Да? То есть как бы и ЕСПЧ, и ВОЗ, они признают дискрецию государства в том, как государство определяет статус плода и в установлении правил абортов. Потому что в некоторых государствах, например, есть в Конституции записана защита жизни до рождения. Там, в Венгрии, например, да, Но это не значит автоматически запрета аборта. Вот что важно. То есть европейская практика, в принципе, исходит из чего? Разрешение аборта на ранних сроках, но усиление защиты плода на более поздних сроках. Всегда есть исключения, опять же, да, даже где строго вот эта вот жизнь до рождения защищается, там все равно есть исключения, когда можно сделать аборт, патология развития плода, беременность вследствие преступлений наступившие, это опасность для жизни женщины. То есть права женщины, они не перестают существовать, если даже вы каким право женщины на жизнь, на безопасный аборт, то есть это поиск баланса. То есть поэтому в этом плане защита плода и автономия женщины это всегда должен быть поиск баланса. Даже там, где, как я уже сказала, защищают плод на ранних сроках.
1: Гэта праграма «Еўразумі», размова Александра Кнаровіча з Кацярынай Дзяйкала. Яны размаўляюць пра аборты, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
2: Вы закранули пытанне рэлігійнае і маральнае, і ўвогуле, ведаеце, такое, мне падаецца, што гэта зноў вельмі істотна, ці можа ў заканадаўстве і ў суадносіне паміж чалавекам і дзяржавай мець дачыненне рэлігія і мараль. То мне падаецца, што гэта з іншай сферы.
3: Если мы говорим про светское государство, да, то в светском государстве религиозные аргументы не могут играть превалирующую роль. Но дело даже не столько в этом, а в том, что, в принципе, взгляды какой-то группы не могут определять правила жизни для всего общества в государстве. Почему? Потому что мы все рождаемся с человеческим достоинством, присущим нам от рождения. Мы все рождаемся свободными, и мы все рождаемся равными в своем праве реализовываться в обществе. То есть это равенство возможностей. Да, конечно, мы не все одинаковые, но равенство — это не уравниловка, как тоже многие неправильно считают. Так вот, мы все да, такие. И задача нормального государства — балансировать между свободой личности каждой из нас, интересами общества или между интересами двух личностей. И единственным мерилом в светском государстве, объективным вот того, что справедливо, является право. Да? И интересы, то есть, но при этом право должно учитывать интересы разных групп и все разнообразие общества. То есть поэтому национальное законодательство должно соответствовать стандартам прав человека. Там есть все ответы, как держать этот баланс. То есть, конечно, свобода может ограничена, но обоснована. То есть, если аборт противоречит чьим-то убеждениям или чьей-то религии, у этих людей должно быть право не делать аборт, они не должны стигматизироваться за это, их нельзя гнобить за это, они должны иметь возможность свободу высказывать свое мнение о своих убеждениях, но точно они не могут влиять на права мои, да, когда я не придерживаюсь таких убеждений. И у меня должно быть право сделать аборт.
2: Дякую. И остатнее питание в этой части. Мне падаецца, што вось з пункту гледжання аборту беларускае законадаўства так дастаткова дакладнае. Ці патрэбны нейкія змены, ці яно можа застацца такім, як ёсць зараз?
3: Ну, здесь надо сказать, что, во-первых, те изменения, которые хотели принять, но не приняли, слава богу, да, они, конечно, существенно бы снизили качество его и этой нормы, да. И запрет абортов в частных клиниках, по-моему, там не полный был запрет, а после 20 недель, но я сейчас точно не помню, и сократить срок аборта по желанию, да, это все, конечно, полная ерунда. Что касается, как оно должно быть, опять же скажу, так же, как и с эвтаназией, наша медицинская система, как и правовая, вся требует реформирования. И поэтому, конечно, аборт по желанию должен быть разрешен. До какой недели — это уже вопрос, который должны медики тоже решать с учетом многих обстоятельств. Практика может быть разная. Самое главное, что должно быть, это восприятие медицинской системой права свободы выбора женщины. И здесь очень важно, что право на аборт и соблюдение прав женщины это не только вот сама эта норма о возможности сделать аборт. Да? Во-первых, это, понимаете, комплекс норм, государство должно очень комплексно подходить к этой проблеме. И вот в регуляции этого комплекса норм у нас есть большие проблемы. Потому что, во-первых, это блок, касающийся контрацепции, это блок, касающийся сексуального образования. Это все часть вот этой вот политики, которая направлена на поиск этого баланса, да, между правом женщины и между защитой плода в том числе. Поддержка беременности и материнства, безопасная медицинская помощь — это вот, собственно, об аборте, да? Паллиативная перинатальная помощь и, самое главное, защита от принуждения. То есть государство должно защищать и от принуждения к аборту, и от принуждения к сохранению беременности. Потому что все вот эти уговоры «да подумай хорошенько, да ты потом не сможешь иметь детей», «да знает ли вообще твой там муж», ну и, короче, «а что он по этому поводу думает?» То есть у нас очень сильное, вот это точно советское наследие, вот это вот бесчеловечное давление на женщину, которая пришла делать аборт под эгидой как бы традиционных ценностей. Да? То есть современная регуляция доступа к аборту, она заключается в том, чтобы государство обеспечивало свободу выбора женщины и поддержку и защиту и в том, и в другом случае, и когда она хочет рожать, и когда она не хочет рожать. Потому что, конечно, все эти консультации, они тоже во многих европейских государствах, они есть. То есть, да, женщине важно объяснить последствия, исходя из ее, может быть, специфических медицинских состояний, но это не должно в манипуляции превращаться. И вот эти бабушкины увещевания, да, которые обычно часто наши гинекологи делают при консультировании.
0: Ви слухали юристку-міжнародницю Катерину Дійкала, яка потлумачила сутність абортів і реакцію на гета з боку держави і з пункту гліження права. Єврозум.
1: Гета була програма Єврозум, щоденний інформаційний подкаст Єврорадіо.
0: Кожний день ми розповідаємо про головні новини Білорусі і світу.
1: А сьогоднішній випуск скончений.
0: Бережіть себе.
1: Почуємося.

0: 7.30 белорусский час, у Польши 6.30 отповедно. Перед прогнозом на сегодня, кольки мэты рекордов зафиксованных тягом всей истории назирания по Беларуси. Теплей за все было у Василевичах, у такую самую дату, у 1901 годе, вышей за плюс 35 тогда было. Холодней за все было у пункте Полесским у 91 годе, минус 1,4, а больше за все опадков выпало у Ворши у 85 годе, 41,2 миллиметра. Что тычется прогнозу на сегодня, то на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, ветер порывами 12 метров за секунду, температура по ветра плюс 21-23. Так само белорусские синоптики дают попереджение с желтым узровнем небеспеки, бо месяцами у паяуднёвых районах Беларуси чекаются навальницы.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларускі порт у Прыморску пакуль не паўстане. Праект стварэння беларускага порта ў расійскім Прымор'і знаходзіцца ў рэзерве да паляпшэння эканамічнай сітуацыі, паведаміў губернатар Прыморскага краю Олег Кажамяка. Ён спаслаўся на санкцыі і паабяцаў, што як толькі эканамічная сітуацыя палепшыцца, праект запусцяць. Падчас папярэдніх візітаў кіраўніка Прыморскага краю ў Менск паведамлялася пра намер стварэння там сумеснага порта, як важнага пункта на транзітным шляху ў Кітай, які уяўляе асаблівую цікавасць у святле развіцця паўночнага марскога шляху. Пасля страты звыклых балтыйскіх маршрутаў, афіцыйны Менск актыўна шукае новыя лагістычныя каналы ў Расіі, у тым ліку ў Ленінградскай вобласці, Мурманску і на далёкім усходзе. Национальный банк Беларуси с 1 червеня выпустил оборачение новую банкноту номиналом 200 рублей и показал, как она выглядит. Ранее выпущенные банкноты номиналом 200 рублей узору 2009 года остаются законными платежными средствами, обязательными до приема при разликах. А кроме обновления элементов обороны на банкноте новое факсимиле подпису дейного керовника Нацбанка Романа Галоученки. Замест обозначения года узору 2009, позначенный год выпуску банкноты у оборачения 2026. Так само на купюры з'явилася назва архитектурного объекта, адлюстраванного на одном из боков – Могилевский областный мастацкий музей имя Масленникова. Вытворцем новых банкнот является акционерное товариство «Дзяржзнак» Российской Федерации. Россия хочет повеличить закупки белорусского бензину. На фоне украинских ударов по российских НПЗ Урад Федерации задумался про повеличение закупок автомобильного палива с Беларуси. Как доведались СМИ, российский вице-премьер Александр Новак доручил профильным ведомствам провести консультации с официальным Менском об махчимости поставок большего объема бензину. С причины удара Украины по российских НПЗ некоторые регионы Российской Федерации сутыкнулись с дефіцытам паліва. Напрыклад, у акупаваным Крыме бензін пачалі прадаваць па талонах. Абмежаванні ўводзіліся таксама ў Маскве. Что нового у Армузском проливе? Президент США Дональд Трамп заявил ABC News, что на его думку, погоднение с Ираном об продолжении спынения огню и открытие Армузского пролива может быть достигнуто на протягу 7 дней. Повод для президента, проблема полягала на том, что иранцы были незадоволены нападами Израиля на Ливан. На питание про то, коли будет достигнута попередняя домовленность про обновление Армузского пролива, Трамп отказал, что это может отбыться на протягу наступного тыдня. И он додал, что покуль не походился на походнение, тому что, цитую, ему потребное еще несколько пунктов. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 64 гроши, евро 4 злотые 24 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 76 копеек, евро 3 рубли 22 копейки, 10 польских злотых 7 рублей 62 копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Протягнем гданьскую тему, а менавіта Костюшкаўскі форум, які там адбываецца другі год ўжо запар. Музычны прадусер і ўдзельнік панэльнай дыскусіі Александр Богданаў распавёў пра значэнне гэтага форуму як пляцоўкі для абмену досведам і прэзентацыі беларускай культуры ў Еўропе.
1: Я ўдзельнічаў у панэлі «Культура не маўчыць» поспісі беларускай культуры ў Еўропе з Віталём Алексіёнкам, дырыжорам нямецкай оперы, з Руфінай Базловай, з мастачкай, Алексеем Палуянам, кінарэжысёрам, Миколаем Халезиным и Аллой Савашевич, мастачкой. Ну, я рассказывал про поспехи белорусской культуры, в приватности сучасной белорусской музыки, потому что поспехи наших музычных сучасных артистов видовочны. Для меня я это подкреслил и на прикладах, и в огуле. Уразил імпэт Халезіна, як он может рассказывать про некие такие простые речи, вельми натхнёна.
2: Калі вы распавядалі пра поспехі музычнай сцэны, вы распавядалі пра музыку выгнання, ці таксама пра музычную сцэну казалася ў Беларусі ўнутры? І наколькі яна моцна змянілася за апошнія гады?
1: Я казаў пра сучасную беларускую музыку ў выгнанні. Што датычыцца беларускай музычнай сцэны ўнутры Беларусі, то я вельмі актыўна назіраю за тым, што адбываецца, і ў курсе таго, што адбываецца там ўнутры. І, канешне, зараз там усё перафарматавалася. Большасць таго, што адбываецца там, яно па-за нашай увагай, таму што яно не ў полі медыя, якіх няма, не ў полі там нейкіх вялікіх пляцовак, там вялікай рэкламы, але падпольна сцэна існуе, развіваецца, існуе шмат новых маладых гуртоў, артыстаў. Ну, наша задача, якая, на жаль, пакуль што невыпалніма, гэта неяк даць ім магчымасць выязджаць у Еўропу, таму што яны, на жаль, такой магчымасці ў іх зараз няма. На жаль, з-за гэтага шмат хто з іх абірае адзіны варыянт, гэта ехаць у Расію. Ну, наша задача неяк вырашыць гэтую праблему з гэтай сцяной паміж Беларусію і Еўропай. Те лазы, стежки протоптать, как была магчимость вывозить с Беларуси музыков на там резиденции, как у них была магчимость удельничать в неких конкурсах, опен-колах, на фестивали европейские, не оттягивать их от этой вымушенной жадання ехаць у Расію.
2: Александр, што перашкаджае беларускім музыкам з Беларусі выязджаць на такія канцэрты, напрыклад? Сама боязь не вяртання ў краіну, перыятычны пераслед далейшы за такую дзейнасць. Ці ўсё ж такі, можа быць, самі краіны Еўропы асцерагаюцца запрашаць музыкаў з Беларусі?
1: Усё ў купе. На самой справе европейские организаторы так с осторожностью ставятся до гуртов, которые едут в Беларуси, потому что там яны боятся отримать некий кэнселинг боку своей аудитории и немагчимость зарабить им визы, немагчимость им открыто удельничать у неких грантовых программах, например, со мной. Ну, як з буйным і дастаткова паспяховым арганізатарам імпрэсу выгнання, але ну таксічным з-за таго, што я как бы, ў экстрэмісцкіх спісках публічна там раблю імпрэзы са зборам сродкаў на палітзэкаў, то бок я публічна не магу арганізаваць, нават калі я знайду якія-небудзь там шляхі зрабіць візы гэтым музыкам з Беларусі, я не магу публічна ім дапамагаць рабіць нейкія канцэрты и так далее. И так шмат с кем, кто находится в эмиграции, организаторы, продюсеры, я не у все такие прокажены для тех, кто с Беларуси.
2: Тем не менее, организаторы Костюшковского форума кажут про то, что с культурами Беларусь становится пач на Европе, и сам лозунг форума про это кажут, культура как сила демократии. Как вы бачите, насколько это уплывает на вашу працу сегодня? Те отчуваете вы, что европейцы лепше разумеют белорусов? И как вы бачите дальнейшую свою миссию, как позиционовать белорусскую культуру фактично в выгнании?
1: Мы зараз развиваем такую инициативу, якая хутка стане фундацией, называется она «Беларусь Мьюзик Экспорт». Агенция агульно-музычной сцены у выгнанні. Системно продвигаем на у европейский контекст белорусскую сучасную музычную сцену. Ездим там по великих шоу-кейсах, конференциях музычных. Расповедаем им про то, что белорусская сучасная музыка існує, існує, ну и она вельми шматгранная, вельми насычаная, вельми цікавая, а так само рассказываем о том, что белорусские артисты не равно белорусский режим, потому что мы вот еще 2 года тому сутыкались с тотальным кэнселингом белорусских артистов на европейских фестивалях, конференциях. Например, украинские коллеги не хотят стоять на одной сцене с белорусами. Кажут, ти мы, ти яны. Только приватными разговорами, только адвокацией некой, тлумачениями мы достигаем неких успехов и там организаторы уже готовы разглядать белорусские заявки. Кажут, подавайте, рекламуйте, пусть ваши артисты пишут, подаются на опен-колы, и есть певные поспехи. Так само мы активно шукаем финансирование для того, как организовывать адукационные импрезы для белорусских музыков, у тем лику по написанию грантовых заявок, как они могли робить свои культурные музычные проекты. Зараз, например, запустили великую адукационную программу Amplify Беларусь, у якой менторы и лекторы с индустрии будут рассказывать белорусским музыкам, как грамотно в сучасных умовах, там по сучасных правилах выдавать диджитал релизы, их монетизовать. Скончился open call, и мы маем каля 100 заявок, полова з их з Беларуси. Робим шмат и робим, что можем, а нават и больше.
2: Особистый актияч и музычный продюсер типа Шури на Касюшевском форуме конкретные пропановы допомоги дольской культуры у выгнании. Кто, может быть, это огучил?
1: На жаль, нет. Вот я прослухал 2 панели плюс та, на якой я был, и такого не было сказано ни от кого, на жаль.
0: Тем не менее, Александр Богданов, Папа Бо, больше известный в музычных колах, означил, что подобные панельные разговоры становятся важной часткой международной бачности белорусской культуры и дают возможность лепше разуметь, как она воспринимается в европейском контексте. Так само он подкреслил, что удел у таких форумах, как у Гданьску, Костюшковским, допомагая белорусским музыкам и культурным проектам находить новые сцены и аудиторию, в том лику у Польши да інших краинах Евразвязу.
3: Радио Рация. Рация.
0: А про 4 минуты с половиной на нашей хвале полит хит с Виталем Цыганковым.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: КДБ протягивает ходить с пиротрусами по месту регистрации белорусов, что живут за межами краины. Правоборонцам известно уже про больше, чем 30 выпадков у своих активистов за межа, поведомляет правоборонная организация «Весна». Принамсі, значная частка из них связанная с уделом святкования Дня воли у Варшаве, Вильни, Белостоку и США. Часом задаются питання, навошто Лукашенко протягивает политические репрессии, коли в сегодняшней ситуации никакие массовые протесты внутри Беларуси не выглядают махчимыми. Задача репрессии не только покарать конкретных людей, але и створить атмосферу страху, у якой люди позбегают любой неухваленной уладами политической активности, навод за межами краины. Мы зараз маем такі этап беларускага палітычнага жыцця ў эміграцыі, калі ў палітычных імпрэзах і акцыях прымае ўдзел усё менш людзей. Гэта аб'ектыўная рэальнасць, якую амаль немагчыма змяніць самымі актыўнымі намаганнямі палітыкаў і сродкаў масавай інфармацыі. Здавалася б, адпаведна, павінна зменшыцца і рэпрэсіўная дзейнасць сілавікоў менскага рэжыму супраць беларускай эміграцыі. Але ж не. Менский режим аккурат демонструя, насколько мощно его турбуя политическая активность белорусов за межой. Что, например, было продемонстровано под час выборов у координационную раду. Все кандидаты на выборах были названы удельниками экстремистских формований, до их свояков Беларуси приходили с пиратрусами. Невядомые хакеры потратили сотни тысяч доляров на кибератаки на платформу для голосования у координационной раду. Здавалося б, плюньте вы на этих беглых, як вы их называете, не тратьте на их свои силы и ресурсы. Коли их чужая пропаганда, и они ни на что не уплывают. Але ж не, силовики только поширают свою деятельность, признают экстремистскими все новые сайты и структуры, все частей спробуют селять людей до супрацовництва. Бо репрессии поступово стали часткой новой идеологии державы. Коли они протягиваются, значит, механизм працуя. Силовики ходят с пиратрусами. Пропагандисты распаливают ненависть. Усе занятые справой. То же самое на конту делу о акциях на День воли 25 соковика. Натурально, что режим Лукашенко не паде от того, что на улицах Вильни, Варшавы да інших европейских городов сберутся сотни людей с бел-чывона-белыми стягами. Навошта ж тратить столько сродков и человеческих ресурсов, как заполохвать навод не самих этих людей, а ихних свояков? Бо режиму вельми важная картинка. Им важно, как ихний пропагандистский тезис, нібито никто не подтримливая оппонентов, подтверждался некой картинкой. Каб на акцию в Варшаве и Вильне приходило все меньше людей. Каб супрацовники силовых структур могли докласти своему начальству про велизные поспехи на этом фронте.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9:00 у Беларуси, 8:00 у Польши.
3: Финляндия конфисковала российские активы на просьбу Украины. Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Великобритании. У белорусских вёсках зникает вода в колодежах.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Улады Финляндии конфисковали больше за 3,5 миллионов евро российских сродков по потребованию украинской державной компании «Нафтогаз». Гроши были призначены для программы помежного сотрудничества помеж ЕС и Россией, але застались у Финляндии после спынения проекта в 2022 году. «Нафтогаз» домагается выполнения решения арбитражного суда в Газе, який в 2023 году обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов компенсации за майовость, страчену оккупованным Криме. Ранее по этим же потребованию у Финляндии уже были арештованы российские активы на сумму больше за 40 миллионов евро. У Лондоне отбылась встреча белорусского демократичного лидера Светланы Тихановской с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Поводле пресс-службы Тихановской, баки обмерковали поддержку демократичных сил Беларуси, ситуацию с политвязнями, працу незалежных медиа и громадянской супольности, а так само питание отказности официального Минска за порушение международного права у темлику вывозу украинских детей. Особенно вздымались питания координации санкционной политики помеж Великобританией и ЕС, а так само роли Беларуси у региональной безопасности и ее залежность от России. Тихановская закликала Лондон протягивать поддержку белорусских инициатив и узнятие белорусского питания на международных пляцовках, а так само отзначила важность финансования правооборонных проектов и незалежных медиа. У ходе встречи она подкреслила, что будущее Беларуси и безопасность Украины непосредственно связаны, а белорусское громадство застается проевропейским и антивоенным. Сябра выборчай комиссии координационной рады Ярослав Бекіш подвел выники выборчай кампании и отзначил шерох организационных и системных аспектов, которые потребуют дальнейших анализу у межах працы института. По водле гонных слов, одним из ключевых питаний застается узровень уделу выборщиков и огульная репрезентативность координационной рады как представничего органа белорусской демократичной супольности.
4: Колькость не хапая, але при той системе, якая зараз усталевалась, может быть зараз почнут реформовать, двое больше и все равно было бы не то. Проблема не у колькости, хотя у нее так само. Проблема у тем, что это были выборы без выборов. Колькость это худший симптом. Некоординационная рада, остальные политические структуры, на жаль, не вправе сказать, что они представляют интересы белорусов. Неважно, каких осталось, это кто выехал, либо у всех разом. Мы снова на стартовой пробке.
3: Поводле Ярослава Бекіша, гаворка йде про магчымыя змены ў працэдурах працы координацыйнай рады, удакладненне регламентных нормаў, а таксама ўзмацненне інстытуцыйнай эфектыўнасці. Координацыйная рада чацвёртага склікання павінна ўступіць у поўныя паўнамоцтвы напрыканцы чэрвеня 2026 года. У белорусских вёсках все частей зникает вода у колодежах. Проблему уже закрывает несколько регионов, и люди поведомляют про тяжкости с побытовым водозабеспечением. У особных населенных пунктах улады организуют подвоз воды цистернами. Частка жихаров связывая обмельвание колодежев с мелиорационными працами, проведенными еще в советские годы, и лечат, что они могли изменить водный баланс у хлебе. Однако навуковцы отхиляют такую версию, как основную. У эфира АНТ директор Института мелиорации Александр Анженков заявил, что причина мае глобальный характер. Земля находится у межледниковом периоде, коли повышение температуры уплывая на снижение узровню подземных вод. Больше новину на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодзину.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23 ў дзень.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: 98,1 FM. Нашая хваля у Белостоку и Гародні. 99,2 у Берысці да Белай Падляскай. Гэта толькі, вядома, некаторыя пункты, дзе можна нас слухаць па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Вяшчанне праз інтэрнэт яшчэ шырэйшае. Можна да яго далучыцца праз сайт racia.com. Так што будзьце з намі, выбірайце для сябе зручны і бяспечны варыянт, каб слухаць, чытаць рацыю наперадзе. Праз 2 хвіліны будзе ў нас гость рацыі, а пачынаем гэтую гадзіну таксама з музычнай прэм'еры. Сёлета гурт Капеля Котра выдаў свой дэбютны альбом. Гурт базуецца ў Вільні, складаецца з 2 беларусак і аднаго аўстралійскага клезмера.

0: Треба заходзіць з таго, з той сітуацыі, якая ў краіне. Гэта можа быць і запужванне, гэта можа быць і прымяненне фізічнай сілы. Я ведаю такія выпадкі, калі людзей катавалі проста, каб выбіць тыя ці іншыя неабходныя следству паказанні. Напрыклад, супраць мяне крымінальная справа цалкам сфальсіфікавана следствамі. Я пра гэта нават заяву генеральную пракуратуру падаваў. Вось, але што? Ну, мне адказваюць, што ты злачынца, ты ў турме. Супраць цябе прысуд уступіў законную сілу, а ўсе астатнія яны белыя і пухнатыя. Але ж я ўсё ж разлічваю, што дачакаемся таго часу, калі будзе адноўлена справядлівасць, і хто з нас злачынства, час пакажа.
1: Што менавіта вы, як праваабаронца, можаце зрабіць для арыштаванага і асуджанага журналіста?
0: Да, фактично, какие у нас у правоборонцев застались механизмы? Только казать, наш голос – это самая главная зброя зараз, потому что ну, нема никаких юридичных правовых механизмов. Например, пойти в незалежный суд и доказать, что этот человек не виноват. Нема такого, нема никаких международных инструментов. Когда еще ранее, хоть это комитет ООН по правах человека был, так зараз Беларусь вышла навод с этого комитета. И поэтому все, что отбывается, оно отбывается внутри краины, и репрессии это больше никуда не вынесешь. Поэтому я уже кажу, единая наша зброя – это наш голос. Как можно громче казать на весь свет про репрессии в Беларуси. И это то, до чего я закликаю робить кожного.
1: На какие артикулы агульной декларации правов человека або международного пакту об громадянских и политичных правах спосылаются юристы, каб оборонить журналиста? И те уличивая это суд?
0: Конечно же, есть, коли казать про международный пакт об громадянских и политичных правах, так это же в первую очередь артикул 19 пакта, который гарантует каждому независимости, в какой стране и он проживает, каждому громадянину, причем не обязательно быть при этом журналистом, журналістам права на свабоду выказвання меркавання. Гэта права, яно ўключае ў сябе не толькі выказваць меркавання, а гэта збіраць, захоўваць, распаўсюджваць любога роду інфармацыю і ідэі, прычым незалежна ад дзяржаўных межаў. Гэта права, канешне, яно не абсалютнае, яно можа ў некаторых момантах быць абмежавана, але ў кожным канкрэтным выпадку дзяржава, то бок беларускі ўрад, калі мы кажам пра Беларусь, павінен даказаць, дзеля чаго абмежоўваецца гэтае права таго ці іншага журналіста, дзеля дасягнення якой легітымнай мэты. Гэтыя ж мэты прапісаны ў тым жа пакце. Гэта для абароны нацыянальнай бяспекі, здароўя насельніцтва, бяспекі дзяржавы, правоў свабоды іншых асоб. І ў кожным выпадку, калі абмяжоўваецца гэта права, на дзяржаве менавіта ляжыць гэты абавязак. Што мы бачым? Дзяржава наогул не рэагуе на нашы, напрыклад, аргументы, калі яшчэ было магчыма іх прыводзіць у судах пра тое, што ацаніце, калі ласка, дзеянні майго падабароненага, напрыклад, я шмат у судах, у тым ліку удзельнічаў і скаргаў пісаў на карысць журналістаў, на карысць фрылансераў, і заўсёды я казаў, ацаніце дзеянні маёй падабароненай з пункту гледжання міжнароднага права, міжнародных стандартаў. Вось тое, пра што той жа пакт, гэта ж стандарты, міжнародныя стандарты. Ёсць гэты стандарт. Выканала дзяржава стандарт, значыць, всё, мы виноваты, але ж яны не, нават не спрабуют доказать. Ось. А яны просто кажут, раз у Беларуси закон, например, для журналиста-фрилансера потребует аккредитацию, например, да, вот, как працовать официально, ну, значит, нема аккредитации, ты виноват. А кто ввел эту аккредитацию? И мы ведаем шмат решений у того ж ААНовского комитета, який разглядал белорусские справы, який становился на бок незалежных журналистов и казал про то, что держава, коли она вводит аккредитацию, так она повинна доказать, для чего это потребна эта аккредитация, потому что про эту аккредитацию держава знищает саму сутность права на выказывание меркования, коли коротко, на право на свободу слова. И мы ж давно уже казали, что журналистика – это ж не злочинство, тем не меньше в нашей краине. За журналистику люди отбывали конкретные термины и зараз отбывают вельми великие термины по обвинувачиванию, снова же повторяющую, тяжких злочинствах, таких как зрада державы, там где термины 10 годов и более.
1: Як довго, поводле вашей оценки, может протягиваться системный тиск на незалежную журналистику в Беларуси? Чи изменится ситуация после каких-нибудь политичных подей?
0: Это питание лежит у той плоскости, как долго протримается режим диктатора.

0: 9:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну менш. Які прагноз маем на сёння па беларуска-польскім памежжы менавіта? Пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. Можам зірнуць і далейшы прагноз. Падобна, што тэмпература будзе паступова павышацца 4 чэрвеня, да прыкладу, да плюс 25 максімум, 5 числа да плюс 27. Пры гэтым у Беларусі прогнозуются короткочасовые дожди в наступные дни и навальницы. При навальницах порывистый ветер.
1: «Спорт-экспресс». Головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи. У ефіры новини спорту. При микрофоне Юра Здяшук. В ближайшие хвилины доведаемся про апошнія спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Учора, 2 червня, у Лиде у спорткомплексе «Олимпия» пройшов 5-й матч финальной серии чемпионату Беларуси по баскетболе. Гродно 93 перемог Минск с ликом 60-51. Лик у серии до трех перемог стал 3-2 на корысть городенцев. Таким чином команда под керівництвом Дмитрия Кузьмина оборонила титул чемпіона, які завойовувала у минулому сезоні 2024-25 годов. Агулом для Гродна 93 гэта юбилейное 10-е чемпіонство. На чемпионате света по футболу 2026 года правила ВАР будут изменены. Ранее система могла вмешиваться в гульню только в выпадку прогляду гола, червоной картки, пенальти або помылки у идентификации, коли арбитр покарал не того гульца. Теперь до этого списку так само додадутся две ситуации. Угловые удары, коли ВАР лишит, что угловы призначены помылково, другая желтая картка, коли гулец отрымливая выдаление за другое попереджение, але ВАР лишит это решение помылковым. Усе остальные решения судей не могут быть перегледжены с допомогой ВАР. Чемпионат света по хоккею в 2030 году примут Финляндия и Латвия, поведомляет пресс-служба Финского хоккейного союза. Споборництвы пройдут у Хельсинки и Ризе. У приватности у столицы Финляндии отбудутся заключные сустречи, полфиналы и матчи за медали. Нагадаем, что в 2027 году турнир примет Германия, у 2028 году Франция, а у 2029 Словакия. Чемпионат света 2030 года пройдет с 17 травня по 2 червня. Ранее стало известно, что юниорская сборная Беларуси по хоккею примет удел в чемпионате света 2027 года у США. Даденное решение приняло ИХФ. Теперь за вертание Беларуси все переможцы нижейших дивизионов позбавятся повышения в классе. Таким чином, по выниках сезона застаются без повышения. Швейцария застается у дивизионе 1А, Австрия застанется у 1Б, Япония застанется у 2А, Нидерланды застаются у 2Б, Узбекистан застается у 3А и Таиланд застанется у дивизионе 3А. Отзначим, что турнир пройдет в США с 22 красавіка по 2 травня. Беларусь трапила в группу Б разом со Словакией, Чехией, Финляндией и Канадой. Группу А складут Швеция, Латвия, США, Дания и Норвегия. Многие белорусские команды и спортовцы были отхилены от международных споборництв в отказ на широкомасштабную войну, якую Россия с 24 лютого 2022 года протягивает вести в Украине с використанням территории Беларуси. 17 кастрычніка на Куршскай касе з літоўскага боку адбудзецца марафон «Трэйл Куршунэрія». Арганізатары зрабілі для грамадзян Расіі і Беларусі асобны рэгламент. Згодна з дакументам, бігуны з РФ і РБ лічацца невітальнымі. Назвы дзяржаў у рэгламенце наўмысна пададзеныя з маленькай літары. Аднак яны ўсё ж могуць прыняць удзел у спаборніцтве, але выключна пад сцягам Украіны. Таксама спартоўцы абавязаны падпісаць заяву з асуджэннем вайны ва Украіне, якую вядзе Расія, а таксама прадавіць дзеючы від на жыхарства ў Литве. Акрамя того, беларусы и расейцы повинны дать сгоду на то, что нават при перемозе або траплянне у лик призеров яны не отримают ни узнагород, ни медалёв, ни права подняться на пьедестал. Такими были спортовые новины на гэты час. Жадаю вам сёння новых перемог, об развіцці подзей у свете спорту, у чарговым выпуску на хвалях. Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

Вельми люблю ходить на концерты белорусских групп, белорусских выканавцев и сдымать видео на этих концертах. Пошла сидеть у хачи и там закидывать это в интернет. Тут справа в том, что мне эта работа подобается, так само думаю, есть потреба, бо мне шмат есть концертов как раз белорусских выканавцев в интернете, до того еще с добрым звуком, бо я как гукач все ж таки головным чином звертаю увагу на то, яка гук был jakości normalnej, a nie jakości z telefonu, jak większość filmów w internecie można zaraz poglądać, kiedy jakiś koncert odbywa się. Nawet taki wzorek suświetnych do domów.

0: Тепер ПЛ. Польская музыка на белорусском радио Рация.
1: Добрый вечер, за микрофоном DJ Zona. Витаю час чарговой музычной радио сустречу в рамках программы Тепер ПЛ. А нам пирадзе амаль гадзіна с польской музыкой. Сёння у планах два новые альбомы и ихняя мини-презентации. Выслухаем некалькіх песен, на початок с диску на пудла, друг формации Кабанос, а затем новые треки с кружевки от формации Мисловиц. Диск мае загаловок 1500.
2: Зараз ты до нас принес свои два новые творы, два, здається, чи три?
3: Я принес три творы, один из них это узгаданный, я уже званы, а працовка добра ведомого хиту группы Кордон. В принципе, это не ёсць полные творы, бо это ёсць два проекты, які я ёсць у фазе продукции. Я принес то, что уже ёсць готовым. Один из проектов это ёсць белостоцко-американский проект. Калісьці в интернете мне удалось сустрэць человека, які эмігравал в Злучаныя Штаты Америки, это Фёдар, и он там уже сидит гадоў, некалькі десяток, можно сказать. И он даспал мне одну со своих песен, это песня белорусского эмигранта, якая записана в вельмі кепской якасці, але песня сапраўды файная. И он попросил, каб я зрабіў аранжы да гэтай песні, а ён у Штатах дапіша гітары і свой спеў. И я принес якраз адрезак гэтай песні з аранжамі без гітар і з маім спевам, каб ён, Фёдар, каб ведаў, як дапісваць. І тут за малунак гэтай песні будзе вельмі падобны да гэтага кшталту ўжо выніковага, канчатковага. Хотя думаю, что Федор может там намешать кирху со своими гитарами, потому что он сапраўдны мастак гитары. И зусім недавно пришел до меня мой сябар, які выступал в группе Сайн Хіл Белостоцкай. Запропонував, каб мы зробили супольна песню, якая буде проспіваная на польскай і на беларускай мовах. Это так само мешанка сучасных зрухаў музычных, як ты уже говорил, хіп-хоп, рок. Ну и читание этих песен, так званое на польской мове рапование. И песня так сама, только что створается, два куплеты уже створены, один на белорусской мове, другий на польской. И думаю, что тут нам удастся сделать довольно интересную продукцию, так само в этом громадском варианте, потому что мы просто спеваем про белоруса с замежи, как бачим мы. Это значит белорус с Польши, который у Беларуси никогда не проживал, хотя есть белорусом, тут локальный белорус, и полак с Польши, который так само бачит Беларусь только выключно в масс-медиях, або чуя про белоруса от людей, которые были у Беларуси и рассказывали ему, что там отбывается. И просто не как так высветляем свои мероприятия, на конт сегодняшней Беларуси и беларусов.
4: Но мы тогда все, мы тогда палали, а Степ мог просто обижать с по репортерску с диктофоном артистов, потом он бац працюе в организации, потом он мог там подменить, нести там на выезде, где что там допомогши по праце, коли, например, я працював як ведучий довгий час, басы раз, два, три, он просто был ведовцем. Некие басовские импрезы в осень, які проходили тю весну, он был ведовцем, это он за все это был энергия.
3: Я звернувся до группы БН, каб зняць их концерт на басовище полностью, они такие здивленные были, и до речи выявилось, что они в ogóle не мають ніякого концертного ролика, коли идет про весь концерт. И думаю, что шмат гуртов с Беларуси не мае такого фильма, якому амаль гадзіна, где зняты весь концерт, с доброй якостью звуку. Я не просто не чекали, что приедуть на басовище, еще нехто запропонує, каб зняти им відео з этого концерта, где еще бесплатно, бо ж такое меркаванне, что калі нешта хочаш мець, то треба за гэта заплатить. Мне здавалася, что можа БНы скажуть, а заплатиш нам, то здымай і заміщай гэта на Ютубе. А БНы напевно думали, ну так, напевно не, ніхто нас не здыме, пакуль ім не заплатим. І так крыху думаю, что саме я себе обмежовываю.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Владимир Зеленский прокомментовал удары по объектах у России. Финляндия конфисковала российские активы по просьбе Украины. У Припятским национальном парку пройдет экофестиваль «Ночь барсуков». Про это и дальше новины про 5 хвилин расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Зеленский прокомментовал удары по объектах у России. Финляндия конфисковала российские активы на просьбу Украины. У Припятским национальном парку пройдет экофестиваль «Ночь барсуков».
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 3 червня украинские силы нанесли удары по шерегу объектов на территории России. По воде легонных слов были пошкоджены Петербургский нафтовый терминал, военные объекты на базе у Кронштадте, а так само предприемства у Тамбовской области, связанные с вытворчестью российской зброи. Зеленский назвал выники операции добрыми и подякую украинским воерам за докладность. Улады Финляндии конфисковали больше за 3,5 миллионов евро российских сродков по потребованию украинской державы. Державной компании «Нафтогаз». Гроши были призначены для программы помежного сотрудничества помеж Евразвязом и Россией, але застались у Финляндии после спынения проекта у 2022 году. Украинская компания «Нафтогаз» домагается выполнения решения арбитражного суда у Газе, который у 2023 году обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов компенсации за маемость, страченную у оккупованном Крыме. Ранее по этим же потребованиям у Финляндии уже были арештованы российские активы на сумму больше за 40 миллионов евро. Белорусские музыки у выгнания и те, кто застался внутри страны, сегодня сутыкаются с разными, але связанными помеж собой проблемами. Про это подчас Костюшковского форума у Гданьску рассказал музычный продюсер и культурный менеджер Александр Богданов. По воде продюсера, после початку полномасштабной войны в Украине, белорусским музыкам у Европе доводится переодолевать додатковые барьеры, связанные с восприятием белорусов на международной сцене.
4: Украинские коллеги не хотят стоять на одной сцене с белорусами, кажут, те мы, те они. Только приватными разговорами, только адвокацией. Системно продвигаем в европейский контекст белорусскую сучасную музычную сцену. Ездим там по великих шоу-кейсах, конференциях музычных. Расповедаем им про то, что белорусская сучасная музыка существует.
3: У той же час Богданов звернул увагу на становище музыкаў, якія працягваюць працаваць у Беларусі. З-за палітычных абмежаванняў і складанасцяў з выездам на еўрапейскія пляцоўкі, многія з іх вымушаны шукаць магчымасці для канцэртнай дзейнасці ў Расіі.
4: Подпольно сцена існує, развивается, шмат новых молодых гуртов, артистов. Наша задача, якая, на жаль, пакуль что невыполнима, это дать им махчимость выезжать у Европу. За гэтага шмат хто з іх обирая один вариант, это ехать у Россию, оттягивать их от гэтай вымушанага жадання ехать у Россию.
3: На думку Богданова, падтрымка беларускай культуры павінна улічваць як патрэбы творцу у выгнанні, так і складаную сітуацыю культурнай супольнасці у внутри Беларуси. У Гародні 24-гадовага директора ресторана хуткага харчавання обвинувачивают у крадзяжы 11 тысяч рублёў с выкарыстанням махлярской схемы. Кіраўнік оформлял подначаленным неіснуючы адпачынкі, а пасля налічэння адпускных пераконвал іх, што гэта бухгалтарская памылка і прасіў пералічваць грошы на сваю картку. Пазней, калі атрыманых сродкаў стала недастаткова, ён пачаў браць грошы непасрэдна з выручкі установы, што і выявілася падчас чарговай праверкі бухгалтерыі. На допыце мужчына прызнаў віну і растлумачыў сваё дзеянне финансовыми проблемами и спробами отыграться на букмекерских ставках. Поведомляется, что частку сродку ён уже вернул, однако это не вызволяет его от отказности. У Прыпяцкім национальном парку пройдзе экофестываль «Ночь барсуков», прысвечаная назіранню за жыццём гэтых жывёл у натуральным асяроддзі. Як паведамляюць арганізатары, асноўная частка праграмы адбудзецца ў вечернім лесе, дзе ўдзельнікам прапануюць пешыя экскурсіі працягласцю некалькі кіламетраў з магчымасцю назірання за барсукамі. Пасля гэтага запланаваны адпачынак каля вогнішча і наведванне тэматычнай хаты барсука ў закінутай вёсцы. Імпрэза адбудзецца з 20 па 21 чэрвеня. Турыстаў будуць забіраць з Турова, Ляскавіча и Житковичев. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное с прояснениями на дворе. Зараз температура поветра от 17 до 19 градусов со знаком плюс, опадков не назирается. Ветер паўднёва-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Тягом дня так само чекается переважно облачное на дворе. Температура поветра складе от 19 до 22 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск крыху ниже и за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 3 червня, середа. Щиро жадаю, каб день гэты надалі падарував виключно приємні емоції посередині працівного тижня, пленної праці, видатного настрою, як завжди усім абсолютно жадаю Білоруської радіо «Рація». Я, Кирил Малаховський, сьогодні з вами у студії. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Долучайтеся до нас, заставайтеся на наших хвалях. Будемо бавити разом час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики і корисної інформації на вольних хвалях білоруського радіо «Рація». Джоан Осборн уже співає для нас. Далі у наших радіокулісах чекають нас гурти «Тонкий ход» «Ілі-Ілі», гудки «Смоуш» та інші зорні виконавці. Літерально вже про 4 хвилини Алесь Дубовець розгорне свій нагодник. Крихочку пізніше, про 15 хвилин, послухаємо з вами передачу «Рацію подорожжя», де були, що бачили наші колеги-білоруські журналісти. Обов'язково розкажемо. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 3 червня 1950-го народилася Сьюзи Кватро, американская рок-спявачка, автор песень, музыка, продюсер, актриса ды радиоведучая, якая у 70-х на хвале глэм-року мела велізарный поспех у Европе и Австралии. Яна выпустила серую хитов, агульный тираж яких перевысил 45 миллионов. Синглом, який принес спявачцы першую ведомость у Злучаных Штатах, стал «Stumbling In», записанный дуэтом с Крисом Норманом. I love it.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем гортать виртуальный музычный календарь сегодня 3 червеня. У такий ж день 1956-го народился Дэнни Уайлд. Имя при народжении Дэнни Томас. Американский музыка, один из основальников гурта The Rembrandts у 89-м годе. Наибольш вядомая своей песней I'll Be There For You, якая стала вельми популярной дякуючи комедийному телесериалу «Сябры». Песня досягнула 17-го месца у Billboard Hot 100, нягледзячы на тое, что не была выпущена як сингл. Сингл был выпущен за межами США, включаючи Великобританию, где песня поднялась до 3-го места у 95-м и 5-го места у 97-м годе. Поспех «Сябро» привел до большей популярности The Rembrandts и повеличению продажу их творов.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Голоден с бородой.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Зеленский прокомментовал удары по объектах у России. Финляндия конфисковала российские активы на просьбу Украины. У Припятском национальном парке пройде экофестиваль «Ночь барсуков». У студии Анжелика Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 3 червня украинские силы нанесли удары по шерегу объекту на территории России. По воде ягоных слов, были пошкоджены Петербургский нафтовый терминал, военные объекты на базе у Кронштадте, а так само предприемство у Тамбовской области, связанное с вытворчестью российской зброи. Зеленский назвал выники операции добрыми и подякую украинским воерам за докладность. Улады Финляндии конфисковали больше за 3,5 миллионов евро российских сродков по потребованию украинской державной компании «Нафтогаз». Гроши были призначены для программы помежного сотрудничества помеж Евразвязом и Россией, але застались у Финляндии после спынения проекта у 2022 году. Украинская компания «Нафтогаз» домагается выполнения решения арбитражного суда у Газе, який у 2023 году обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов компенсации за маемость, страченную у оккупации. Криме. Раней по гэтым же патрабаванні у Фінляндію ўжо былі арыштаваны расійскія актывы на суму больш за 40 мільёнаў еўра. Беларускія музыкі ў выгнанні і тыя, хто застаўся ўнутры краіны, сёння сутыкаюцца з рознымі, але звязанымі паміж сабой праблемамі. Пра гэта падчас Касцюшкаўскага форуму ў Гданьску распавёў музычны прадзюсер і культурны менеджер Александр Пагданаў. Паводле прадзюсера, пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва Украіне беларускім музыкам у Европе даводзіцца пераадольваць дадатковыя бар'еры, звязаны з успрыманнем беларусаў на міжнароднай сцэне.
3: Украинские коллеги не хотят стоять на одной сцене с белорусами. Кажут, ти мы, ти яны. Только приватными размовами, только адвокацией. Системно продвигаем в европейский контекст белорусскую сучасную музычную сцену. Ездим там по великих шоу-кейсах, конференциях музычных. Расповедаем им про то, что белорусская сучасная музыка існує.
2: У той же час Богданов звернул увагу на становище музыков, якія працягують працювати у Беларуси. За політичних обмежуванняв і складанностей з виїздом на європейські пляцовки, многие з них вимушені шукати можливості для концертної діяльності у Росії.
3: Подпольно сцена існує, розвивається, шмат нових молодих гуртов, артистів. Наша задача, яка, на жаль, покуль що невиполнима, это дати їм можливість виїжджати у Європу. За гэтага шмат хто з їх обирає один варіант, гэта їхати у Росію, відтягувати їх від гэтай вимушеного жадання їхати у Росію.
2: На думку Богданова, підтримка білоруської культури повинна улічувати як потреби творцу у вигнанні, так і складану ситуацію культурної супольності у внутри Беларуси. У Гародні 24-гадовага директора ресторана хуткага харчавання обвинувачують у крадзяжы 11 тысяч рублёў з выкарыстаннем махлярскай схемы. Кіраўнік оформляў падначаленым неіснуючыя адпачынкі, а пасля налічэння адпускных пераконваў іх, што гэта бухгалтарская памылка і прасіў пералічваць грошы на сваю картку. Пазней, калі атрыманых сродкаў стала недастаткова, ён пачаў браць грошы непасрэдна з выручкі установы, што і выявілася падчас чарговай праверкі бухгалтэрыі. На допыце мужчына прызнаў віну і растлумачыў сваё дзеянне финансовыми проблемами и с пробами отыграться на букмекерских ставках. Поведомляется, что частку сродку ён уже вернул, однако это не вызволяет его от отказности. У Прыпяцкім национальным парку пройдзе экафестываль «Ночь барсуков», прысвечаная назіранню за жыццём гэтых жывёл у натуральным асяроддзі. Як паведамляюць арганізатары, асноўная частка праграмы адбудзецца ў вечэрнім лесе, дзе ўдзельнікам прапануюць пешыя экскурсіі працягласцю некалькі кіламетраў з магчымасцю назірання за барсукамі. Пасля гэтага запланаваны адпачынак каля вогнішча і наведванне тэматычнай хаты барсука ў закінутай вёсцы. Імпрэза адбудзецца з 20 па 21 чэрвеня. Турыстаў будуць забіраць з Турова, Ляскавіча и Житковичев. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня день у нашем помежном регионе переменная облачность и довольно комфортное надворье. У день по ветра прогреется до 20-22 градусов. У вечера заховается переменная облачность, а температура понизится до плюс 18. Ночью будет без истотных опадков и относно тепло. Каля плюс 13, плюс 15 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Олександр Книрович зараз з нами.
1: Гость рації.
0: Господар Олександр, коротенько, я ще хотів би ведеть закрануть питання Арменії, покольки ось Олександр Лукашенко там грозив Арменії таким російським сценаром. Ми ж пам'ятаємо, так само був раніше ось гэты скандал з Арменією, коли Світлана Тихановська туди їздила і викликали навіть повіреного часового Арменію в Білорусі, обмінювалися ось гэтими колкостями. А з економічного пункту глядження, Арменія насамрэч ось як країна така постсовєтська, близька до Білорусі, ці усе ж таки, ну, умовно кажучи, коли відбудуться некие обрывы у вокуле экономичных контактов с Арменией, то белорусская экономика этого навод не зауважит. Как вам сдается, как вы бачите это питание?
2: Армянская экономика не связана с белорусской амаль, тому тут не мают, что обмерковывать в связи помеж ими. А вот то, что отбывается в самой Армении, будет это вельми-вельми цикаво и первую шансу цикаво для Беларуси. Чому? Потому что Армения с пункту глядания связи с Россией вельми подобная до Беларуси. Там 100% газа, это российский газ. Там две военные базы у Армении, российские военные базы. Там сегодня одно трохи менее за 40% экспорта и импорта, гандлю внешнего, это все еще Россия. И это нагадывает Беларусь 19-го года. Там Армения вельми, вельми моцно привязанная для России, але Пашинян дозволяет себе оборонять независимость Армении, не глядя на это и все. И он кажет об том, что люди выросли, что краины, которые находятся вокруг Армении, не повинны на нее тиснуть, а повинны пропоновать. Что они пропонуют? Якую схему совязи, как это выглядит? А народ Армении вы обере сам, куда ему рухать. То, что кажет Пашинян, и то, что николи не скажет Лукашенко. И с пункта влежения экономики, так, сегодня экономик помер ВУП, номинальный помер ВУП, вельми подобный в разлику на человека помеж Армении и Беларусью. Раз паритет покупницкой здольности, у Беларуси все еще становится лепее от сот вот так на 20. Але есть великое але. За опушние там 6 годов, коли Пашинян находится при владе, экономика Армении выросла на 48%, амаль полтора раза. Экономика Беларуси засталась на месте. И это то, что подмацовывает слово Пашиняна. И, конечно, внешние связи с краинами Захода, с США, так само подмацовывают эти слова. Тому Армения обрала самый лепший момент, коли Россия наислабейшая за опушние там 25 годов для того, как порвать эту связь.
0: Дякую велике за гэту размову. Я нагадаю, что зараз блогер и предпринимальник Олександр Книрович был с нами.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Це в 12 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: У Слуцку упал дрон подчас массованной атаки России по Украине. У Борисове 27 дошкольников шпитализовали с кишечной инфекцией. Новообранные сябры координационной рады могут встретиться с белорусами на фестивале «Тутака».
2: У студии Новинова-Левоевская.
3: У Слуцку упал дрон. Первые поведомления про беспилотник появились в социальных сетках после обеда 2 червня. Свидки писали, что неузабаве после этого появились 2 вертолеты, один из которых приземлился у поля у Слуцку. Узброенные люди перекрывали частку города. По воде информа-выдания «Флагшток», беспилотник упал около 12.20 у промысловой зоне на ускраине Слуцку побач с былой войсковой часткой. Это, имоверно, был российско-иранский дрон «Шахет». Матвей Курейчик с Белполь кажа, что нема сумневаў, что гэта российские дроны, якія выкарыстоўваюць беларускае паветра у вайне супраць Украіны. 3 чэрвеня у сацыяльных сетках з'явіўся допіс, што ўначы дрон кружляў над Барановичамі, а з Койданава і Уменску пісалі пра самалёт, які ляцеў на нізкай вышыні. Недзе ў гэты час адбывалася масаваная паветраная атака Расіі па тэрыторыі Украіны. Улады Беларусі гэтых здарэнняў не каментавалі. У Барисове 27 дошкольников шпитализовали с кишечной инфекцией. Назвычайное здарение отбылося у вечера 2 червеня. По стане на 3 червеня ситуация у хворых стабильная, але у городе працуют специалисты. У вечера 2 червеня у инфекционное отделение Барисовского центрального районного шпиталя доставили 27 пациентов дошкольного возраста с прикметами инфекционного захворывания, млосностью и ванитами. Главный лекар Борисовского шпиталя Александр Дрозд прокомментовал стан маленьких пациентов, поведомила Белта. Назирается становчая динамика у самоотчувания детей. Лечение будет протягнутое в умовах стационару. Усе необходимые ресурсы для оказания медицинской допомоги маются, рассказал специалист. Координационная рада 3-го скликания завершает свою працу и рыхтуется передать полномоцтвы новому складу, обранному по выниках выборов. Про выники деятельности, деючего складу и наступные кроки расповел спикер координационной рады Артем Брухан.
4: Доходящая координационная рада, она працуе. Это худшая подрихтовка уже до первого поседжения новой каденции. Те, кто обраны, они находятся, как кажут, в статусе депутатов электов. Они еще не приступили до своих полномоцтв. 25-30 новых персон у координационной рады. Да добре, тем более появились новые фракции.
3: На думку Артема Брухана, важно, каб новообраные представники координационной рады як мага хутчэй пачалі непасрэдны дыялог с беларускай супольнасцю. Одной из таких магчымасцяў можа стаць фестываль «Тутака» на Падляшшы.
4: Такое запрошение, коли я отримаю с великим задовольнением приму дел, зрозумело, это важно, встретиться с выборщиками, навод после выборов. Это вельми добрая думка, тем больше тут, как это такий фестиваль, уже можно сказать, легендарный, там шмат белорусов, и политиков, и не политиков, усих, там, подается, это вельми добрая идея, как депутаты приняли удел в этом фестивале.
3: Паводле спікара, першае паседжанне координацыйнай рады 4-го склікання, на якім новы склад афіцыйна ўступіць у свае паўнамоцтвы, плануецца правесці паміж 15 і 22 чэрвеня гэтага году. Пасля гэтага новаабраныя сябры рады змогуць пачаць паўнавартасную працу ў сваіх камісіях і прадстаўляць беларускую супольнасць на міжнародных і грамадскіх пляцоўках. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Перехмари зараз натримають трохи в нашому поміжному регіоні. Плюс 21 у Лідях Грудні, 19 у Волковиську, ди Білостоку, 18 у Гайновці, у Бірості, 17 у Кобрині, ди 15 у Пінську. Зараз гляжу на таку погодну мапу нашого поміжного регіону. Багато хмар у місцями, але, ну, здається, переважно без опадків. У повдівої часті Білорусі, ніде там у Мазириду, у Богохумеля, зараз є дожди і наваліниці. У ночі чекається плюс 10-12, перемінна облачність. Ди так само без опадку, вітер повдньово-сходні, містами заховуються пориви до 14 метрів за секунду, незначно понижений атмосферний тиск. Йон буде, між іншим, трошечки знижатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Реклама на білоруській Радіо Рація.
5: Товариства сябров Беловежи и Беловежский осередок культуры запрашают на 14-й выпуск концертов цикла «Разноголосие в Беловеже». 5 червеня в 18 годин гминный паркинг по улице Чыгуначной. В программе музычное выступление коллектива белорусской национальной меньшости в Польше. Концерты финансованы Подласким воеводством. Медиональный патронат Польское радио Белосток, Радио Рация, Телебачение Подлашья, Кабельное телебачение Хайнаука. Запрашаем!
6: Это была реклама.

0: праз гэтую акрэдытацыю дзяржава знішчае саму сутнасць права на выказванне меркавання, калі коротка, на права на свабоду слова. І мы ж даўно ўжо казалі, што журналістыка гэта ж не злачынства, тым не менш у нашай краіне за журналістыку люди отбывали конкретные термины и зараз отбывают вельми великие термины по обвинувачиванию, снова же повторяюсь, в тяжких злочинствах, таких как зрада державы, там где термины 10 годов и более.
1: Як долго, поводле вашей оценки, может протягиваться системный тиск на незалежную журналистику в Беларуси? Чи изменится ситуация после каких-нибудь политичных подей?
0: Это питание лежит у той плоскости, як долго протримается режим диктатора Лукашенко. На сегодня на это питание, ці назвать конкретную дату, никто конкретно не сможет отказать. Той же наш коллега, Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий, у публичных своих промовах каже, про 7 годов все изменится, и мы поедем в Беларусь. Кто-то каже, про 2 года. Кто-то каже, что это будет тянуться без конца. А я так само належу до той группы людей, до оптимистов. Я верю, что еще про нашем житті, рано или поздно, этот момент наступит, мы поедем в Беларусь, будем обновлять справедливость. Але конкретной даты вам никто не назове, потому что это залежит от багато яких факторов. И давайте уявим ситуацию, ці знойдем отказ на питання, ці магчыма были б гэтыя репрессии, каб не война в Украине. Я лічу, таких бы репрессий николи б не было, каб Россия не почала агрессию с территории Беларуси. Вот это напад с моей родной Гомельской области, с под Мазыра пошли войски туды, русские, я маю на увазе войски, с Мазыра пошли на Киев брать за 3 дні тады Киев. И каб не гэтая война, таких бы репрессий не было. Не было войны до 20-го года, не было репрессий.
1: Были репрессии?
0: Были репрессии, але они были ж не в таким
1: не
0: выгляде.
1: Такие, по-перше.
0: Штрафовали только журналистов, але же турмы не кидали, не здекывались.
1: Не забивали.
0: Не забивали, да. Коли мы берем там 15-17 год, так усе кажут, вось пожили при демократы. Все ж познается у поравнаний, хотя и тады ж этими штрафами знищали незалежных журналистов, усіх фрилансеров знищали. Кто давал незалежную информацию.
1: А теперь же и фрилансеры уже находятся под криминальной
0: отказностью. Да зараз у Беларуси наогул все живое знищено. Иде война, иде громадянская война. Коли она скончится, знову же повторяюсь, никто вам не даст отказу. Але давайте будем оптимистами, скажем, колисти и Советский Союз казался таким монстром, такой крепостью, якая николи не зрушится. Казалось, что наперед 10, 20, 40 поколений будут жить. А потом один момент усё посыпалось, почалася перебудова и все остальное. Поэтому давайте верить в то, что все ж хутка, уже не за горами, и российский же режим, он не вечный, и мы глядим, что уже вон и Москву атаковали уже этими дронами, и завтра может сдариться так, что в России переворот. Я же не кажу, что будем чекать физичной смерти Путина, диктатора, диктатора Лукашенко. Завтра сдарится переворот, у России поменяется влада, новая влада неведомая, как она будет связывать свой лёс с диктатором Лукашенко. Не будет диктатора у нас, придут демократичные урады и будем обновлять краину.
2: Ну, тогда, магчыма, полепшится и стан незалежных медиа у Беларуси, так кажа правоабаронца. Но зараз нагадывая, что выкарыстоўваюць у Беларуси широкий спектр методов от криминального пераследу и физичного гвалту до цензуры и ликвидации СМИ. Награда провела до того, что Украина стала одним из самых небеспечных мест у свете, именно это для працы журналистов.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин у Беларуси, 18 у Польши.
3: Хранин заявил про верогодный напад коллективного захода на Беларусь и Россию. Стартовал Петербургский международный экономический форум. Кол пообещал протягивать высилки для вызволения политвязнев.
2: У студена виновата Войовская.
3: Про вельми небеспечное узмацнение негативных тенденций во Усходней Европе заявил керовник военного ведомства Беларуси Виктор Хренин, выступающий сегодня в Москве на поседжании Совета министров обороны краин Организации договора об коллективной безпеце АДКБ. И он подкреслил, что Минск неодноразово информовал союзников по АДКБ об масштабном переоснащении европейских армий, нарушении махчимости по перекидке коалиционных войск на усходнюю межу НАТО, подтримке передовой военной присутности у Польши и краинах Балтии. Хранин стверджает, что только на территории вышеназванных держав размещено около 21 тысячи войскоуцев, которые были задействованы в операциях Узброенных сил Злученных Штатов и Объединенных Узброенных сил НАТО по узмацнении усходнего флангу Альянсу, сказал чиновник. Таким чином, отзначил он, верогодность развязания военного конфликта супроть Беларуси и России сегодня гранично высокая. Как и махчимость его наступной трансформации с регионального у глобальны, сказал он. Александр Лукашенко и чиновники, которые находятся у его подначалені, регулярно обвинувачивают заходние краины у агрессивных намерах относно Беларуси. При этом с лютого 2022 года режим Лукашенко активно подтримливает Россию у ее захопницкой войне супроть Украины. Россия не изолированная. Распачался Петербургский международный экономический форум, где между иншим чакают у Владимира Путина и собрались замежные бизнесмены. Их посадят на самые гоноровые места, как показать значность подеи, каже предприниматель и блогер Александр Кнырович, який оценивает этот форум и обстановку вокруг него.
4: Мы бачим, як вогуле у России изменялся этот настрой, и он изменялся так само на этом форуме. Поступово мы пришли до того, что мы бачим зараз. Мы бачим зараз, як этот форум, он уже перетворился, по-перше, во внутрироссийский форум, а по-другому, конечно, у пропагандистский форум. Мета этого форума показать, что не Россия не изолированная, у першую чергу, и тому любые замежники, которые приезжают туда, на гоноровом месте находятся.
3: Еще после аннексии Крыма российская экономика замкнулась внутри страны. Тому таки форум только идеологичная демонстрация. О проблемах там не говорить, протягивает Александр Кнырович.
4: Российская экономика должна была только 2% от сусветной, поэтому сказать про то, что Россия выполняет некую особливую роль, нельзя было. Але, коли ты бачил на некую карту мировых форумов, то на ее вот это российский форум Санкт-Петербургский, я головный России, он, конечно, был. И вот как бы, ну, отбылось то, что отбылось, Россия изолированная, и это уже такое внутреннее пропагандистское подея.
3: Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 червня. С официальной информации выникает, что тут чекают тысячи удельников с 130 краин у свету. Делегация белорусских чиновников из Минска так само сирот удельников форума. Посланник президента Злучаних Штатов Джон Коул закликал не гублять надеи, бо мы еще не скончили. И он отреагировал на заяву Светланы Тихановской про белорусских политвязнев. Подчас визиту в Киев керовница переходного кабинета отказ на питание шеф-редактора украинского выдания «Апостроф» Дениса Глушко поведомила, что в Беларуси за кратами застаются каля 800 политвязнев. При этом докладный лик неведомо, бо многие бояться звертаться до правоборонцев. Коул перепустил это видео у социальной сетки X и написал: «Мы еще не скончили, не губляйте надеи». Джон Коул приезжал в Беларусь на перемовы с Александром Лукашенком тройчи, и каждый визит заканчивался вызволением политвязнев у обмен на касование санкций. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праса гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І там наўрад цяпер мяне воблачнай зараз, дават, здаецца, трошачкі на ўсход даходзяць хмары, напрыклад, з Беластучыны, нолік раздачы, што на Карадзіншыне да Берасцішыне гэтых хмараў дастаткова багата. Температура паветра зараз 19 у Лідзі, ды Гародні, 19 таксама ў Беластоку, 17 у Ваўкавыску, 18 у Гайнаўцы, 17 у Берасці, 16 у Кобрыні, 14 у Пінску. Уначы плюсы 10-12, у такіх межах будзе вага температура паветра, паўднёва-ўсходні вецер да парывы да 14 метраў за секунду. Прыкладна ж такое надвор'е чакаецца і заўтра, праўда, заўтра, як выдаўляю сіноптыкі, чакаем дажджы і навальніцы. Час ад часу месцамі яны будуць да нас прыходзіць. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага вечару, да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 3 чэрвеня.
1: Ці могуць беларускія НПЗ выратаваць сітуацыю на расійскім паліўным рынку?
6: Глобальна выправіць сітуацыю з палівам на рынку Расіі Беларусь не можа, беларускія НПЗ не могуць.
5: Як Украіна перажывае масіраваныя расійскія ўдары?
7: Для мяне это чыстая агонія Путіна.
1: Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі?
8: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: У ночь на сераду украинские дроны атаковали нафтовый терминал у Санкт-Петербургу. У гэты день там открылся международный экономический форум, на який приехал Путин.
2: Гэта стало отказом на шматгадзінны массированный ракетный удар по Киеве, який адбыўся напярэдадні, и у выніку якога шасцёра загинули и 79 человек потерпели.
1: Як украинцы переживают эскалацию и калі скончится война? Про гэта у эфиры Еўрарадыо наш редактор Змістер Лукашук пагутарыў с блогером Балагановым. Яго сапраўднае имя Александр Рыкаў.
3: Мы апошнімі днями глядзім кожную раніцу с таким болем и жахом информацию, бо фактично кожную ночь апошнім часам больш за ўсё достается там Киеву, Днепру, іншым таким вядомым, любимым нами городах. Якая ситуация? Як вы переживаете гэтыя ночы? Ці атрымліваецца сіл набрацца, выспацца? Ну і ўвогуле, што адбываецца?
4: Не, ну, для меня это чистая агония Путина. Паника. Он отлично понимает, что у него везде наступает жопа. И он приступил к последнему своему этапу через терроризм гражданского населения. Просто через терроризм самый элементарный. Знаешь, это, конечно, неправильно говорить. Ну, за вот эти 5 лет мы к чему-то уже все-таки такому... Ты все равно, хочешь не хочешь, ты привыкаешь. Тебе самое сложное — это реакция видеть, ну, реакция детей, потому что когда среди ночи вот этот первый взрыв. Вот, если раньше мы там еще 3 года назад там до 12 ночи ли мониторили, будет обстрел, не будет, прятаться, не прятаться, то теперь ты уже с этим живешь и просыпаешься только, когда вот начинается сумасшедшая канонада. И вот когда ты видишь, когда твой ребенок вскакивает и бежит в коридор, и раздаются эти взрывы, и его вот этот шок, вот это для тебя самые тяжелые моменты, что его надо срочно куда-то отвезти, спрятать, чтобы он себя чувствовал в безопасности. А так, ну я не скажу, что мы от этого... Не знаю, как сказать. Оно страшно, но оно на самом деле страшно, потому что ты ж не знаешь, куда прилетит, что прилетит, какая будет беда, где собьют, над чьей головой. Потому что ты ж видишь сам по количеству разрушений и тому видео, сколько страждает, ну, страдает просто частного сектора, домов обычных, в гражданские дома прилетает. Ну вот высокоэтажки, шахеды регулярно прилетают. Ну, колоссальная беда.
3: Слухай, вот выскочила из головы. Новый керавнік администрации президента. Боже мой.
4: Буданов,
3: во. Написал, что атрымаў от Зеленского, ну, как бы такое доручение, типа жадання, каб до конца года ўсё ж таки выйти на спынение боевых дзеянняў, там, на некое замирение. Я читаю, что Порошенко увогуле как бы заклікае до того, каб терминова прыйсці до некого пагаднення, спыніць войну и гэтак далей. Наколькі вось ты, живучи там унутры, переживаючи все, что отбывается, верыш у тое, что гэта магчыма зрабіць не тое, вот як кажа Порошенко, ближайшим часам, а нават до конца года, як хоча Зеленский и дае доручение Буданову.
4: Знаешь, мы на этот счет недавно спорили с моим другом. Мы часто верим в наши желания, мы же хотим, чтобы это все закончилось. Поэтому мы цепляемся за любую соломинку, за любую такую информацию, которая дает нам надежду, что этот кошмар закончится. Верю ли я? Я верил, это еще он в 22-м закончится, и в 23-м. И я в 24-м друзьям говорил, все уже закончится. Сейчас я уже это не говорю, но я также верю. Я верю, что санкции Мадяра, санкции наших спецслужб, работа наших героев на линии фронта это закончит.
3: Увогуле, калі казаць пра тое, колькі цягнецца вайна, нават калі не браць пачатак з 2014 года, а ўзяць толькі вось гэтую вялікае, як называюць, вялікае варванне з 22 года, то вайна ўжо цягнецца больш, чым вялікае отечественная, як гаварылі ў Савецкім Саюзе. Магчыма, нават ўжо болей, ну ці блізка ўжо да другой сусветнай вайны. Як украінцы маральна-псіхалагічна спраўляюцца вот столькі часу, и такая жудасная война.
4: Не, ну я ж не буду рассказывать, что все хорошо. Все устали, это понятно, но все понимают, что никто им сдаваться не будет, никто им отдавать территории не будет. Вот. А тут же, знаешь, тут больше такая философская. Все вот с кем... Ну, я опять же по своему кругу говорю, что вот у нас украли там 10% нашей жизни. Вот просто ее украли. У кого-то ее... Это еще у нас просто украли, что мы не можем там жить нормальной жизнью. У кого-то ее просто забрали. Человек жил, наслаждался, у него была семья, бизнес, там, я не знаю, работа, путешествия. Его просто нету. И вот это больше состояние. Особенно деток жалко. Вот наши дети пошли в школу. Они не знают, что такое жить без войны. Они не... У них очень редкие дни, когда в школе не надо бежать в бомбоубежище. Это хорошо, что в некоторых школах есть бомбоубежище, а где-то нету. Им надо перебегать из школы куда-то прятаться. И вот этот режим, хотя я смотрю по своему ребенку, даже они привыкли. Вот если не эти взрывы, и они уже к этому состоянию привыкли. Но это противно, это осознавать это тяжело очень. Ну, все мы мечтаем, чтобы это все закончилось. И знаешь, вот сейчас я себя ловлю на мысли, ведь тут же даже тоже большой парадокс. Мы говорим, мы хотим справедливого мира, это значит по линии разграничения. Но даже этот мир несправедлив, потому что преступники не несут никакой ответственности, потому что эта заложенная бомба все равно останется на будущее для мира, что можно повоевать, если у тебя есть ядерная бомба, можно прийти к соседу, если ты больше, забрать часть территории, рассказать, что еще Рюрик когда-то бегал или монголы там где-то бегали, поэтому мы хотим это забрать. А если кто-то вмешается, мы по вам запустим ядерную бомбу. И все. Это большая беда на будущее, я считаю.
2: Гэта программа «Евразумі», размова с Дмитра Лукашука с блогером Александром Балагановым-Рыковым. Гаворка идея про теперешнюю ситуацию во Украине.
3: Ну, тем не менее, саправды, вот Украина научилась и зробила вельми, ну, складанной, назовем это мягко, житё для россиян нават вельми далёка от линии фронта. И, может быть, нарешті яны зразумеюць, что война-то может и вернуться. Яны ж николі не переживали войну на своей территории. Нават калі брать вот эту другую сусветную войну, ну, до Москвы дошли, а далей никто там как бы такой войны-то особо не отчувал. Ну, люди сыходили, люди гинули. Было складано там с усім остатнім. Але снаряды-то не долетали, никто не взрывал домы и все остатнее где-нибудь у глубини России. А зараз гэта ёсць. Может быть, зразумеют нечто?
4: Да нет, ну тут, мне кажется, даже со Второй мировой не смысла сравнивать, потому что того поколения, которое это понимало, что такое война, что такое взрывы, беда, горя, оно, дай бог, что еще кто-то жив-здоров. Вот. А уже совершенно ж новое поколение людей выросло, которое вообще не слышало, не видело этого и не знало. И понятно, все в шоке, каждый хочет жить. Вот. А когда Россия этого не ощущала, и для них всегда это было где-то там далеко, и сейчас они видят, что жизнь абсолютно каждого человека зависит, где российское ПВО собьет нашего гуся и обломки упадут ему на голову, тогда они начинают задумываться. И чем больше таких будет историй, чем больше будет лететь, вот как я их называю, гусей на территорию Российской Федерации, каждый день тысяча, тем быстрее они скажут, что Путин, нам не нужны развалины, какие-то поля, какие-то то, что мы уже стерли с лица земли, давай заканчивать. Может, тогда что-то поменяется. Хотя я хотел бы, чтобы его сами русские сверли, повесили на Красной площади за то, что он убил минимум миллион русских людей. Это он убил их. Наши просто их останавливали. А убил именно Путин со своей командой. Вот все они должны перестать. Не может международный суд справиться. Пусть справится какой-то российский в кавычках. Не может российских, пусть делятся на 5 частей, и каждый суд вытаскивает себе своего военного преступника. Кто-то себе в регион заберет Шойгу, кто-то Путина в Питер, я не знаю, в Москве пусть там еще кого-то садят. Сибирь своих найдет преступников, и Дальний Восток то же самое.
1: Гэта была размова рэдактара Еўрарадыё з Дмітра Лукашука і блогера Александра Балаганова. Ён расказаў, як Украіна перажывае масіраваныя атакі з боку Расіі і паразважаў пра тэрміны заканчэння вайны.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі?
0: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Слуцку упал дрон подчас массованной атаки России по Украине. Петербургский международный экономичный форум на фоне войны. У Мазыры арештовали 76-годового пенсионера.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Слуцку упал дрон. Первые поведомления про беспилотник появились в социальных сетках после обеда 2 червня. Свидетели писали, что неузабаве после этого появились два вертолета, один из которых приземлился у поля. У Слуцку озброенные люди перекрывали частку города. Поводле выдания флагшток, беспилотник упал каля 12:20 у промысловой зоне на ускраине Слуцку побач с былой войсковой часткой. Матвей Купрайчик с Белполь каже, что нема сумневал, что это российские дроны, якія выкарыстоўваюць белорусское паветра у войне супраць Украины. 3 червня у социальных сетках з'явіўся допіс, что у ночи дрон кружляў над Барановичами, а с Койданова и Менску писали про самолет, які лятел на низкой вышине. Улады Беларуси гэтых здарэнняў не коментовали. Стартовал экономичный форум у Санкт-Петербургу на фоне атак Украины по вакулицах города. Тут, между иншим, чакают у Владимира Путина и собрались замежные бизнесмены. Их посадят на самые гоноровые места, как показать значность подеи, каже предприниматель и блогер Александр Кнырович.
4: Мы бачим, как в угле у России изменялся этот настрой, и он изменялся так само на этом форуме. Поступово мы пришли от того, что мы бачим зараз. Мы бачим зараз, как этот форум, и он уже перетворился, по-перше, в внутрироссийский форум, а по-другое, конечно, у пропагандистский форум. Мета этого форума показать, что не Россия не изолированная у первую чергу, и тому любые замежники, которые приезжают туда, на гоноровом месте находятся.
3: Еще после аннексии Крыму российская экономика замкнулась внутри страны. Тому такой форум только идеологичная демонстрация. О проблемах там не говорить, протягивает Александр Кадырович.
4: Российская экономика завжди была только 2% от сусветной, поэтому казать про то, что Россия выполняет некую особливую роль, нельзя было. Але, коли ты бачил на некую карту мировых формул, то на ее вот это российский форум Санкт-Петербургский, я головный России, он, конечно, был. И вот как бы, ну, отбылось то, что отбылось, Россия изолированная, и это уже такое внутреннее пропагандистское подея.
3: Петербургский международный экономичный форум проходит с 3 по 6 червня. З официальной информации выникает, что тут чакают тысячи удельников с 130 краин свету. Делегация белорусских чиновников из Минска так само сярод удельников форума. Правоабаронцы Гомельской Вясны отримали информацию про то, что у Мазыры затримали 76-годового пенсионера Алексея Петровского. Подставы для затримания высветляются. Ведомо, что у ягонай хаты провели перетрус, забравши усе носьбіты информации. Поводле звестак, якія оповедомила крыніца з Мазыра, Петровскому присудили 15 дзён адміністрацыйнага арышту. Формальная причина присуду высветляется. Так само вядома, что Петровского затрымлівалі и у початку красавіка, калі быў арыштаваны вядомы мазырскі праваабаронца Владимир Теляпун. Тады праз некалькі дзён Алексея Петровского вызвалілі. Больш навінаў на нашым сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 15 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі на берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 3 червня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції на посередині працівного тижня бягучого, видатного настрою. Усім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, як завжди, тим, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого деприємного вам шляху, поважаний. Долучайтеся до нас і будьте осторожними та уважливими на дорогах. На Вібенту уже співає для нас своє щастя. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях. Далее у Рады Кулисов нас чекают гурты Океан Эльзы, Хим, Арахис, Гару, Уни Складовая, Род Стюарт, да и иншие выключно зорные выканалцы. Літерально про 4 хвилини зустрінемо з вами Яна Мордані у передачі з архіва Ніви. Він уже полістав тидньових спеціально для нас, а крішечку пізніше, о 22:30 поводле білоруського часу, почуємо з вами передачу «Рація у подорожжах», де були, що бачили наші колеги-білоруські журналісти. Або я скоро розкажу, заставайтеся з нами.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 3 червня 1950-го народилася Сьюзи Кватро, американская рок-спявачка, автор песень, музыка, продюсер, актриса ды радиоведучая, якая у 70-х на хвале глэм-року мела велизарный поспех у Европе и Австралии. Яна выпустила серую хитов, агульный тираж яких перевысил 45 миллионов. Синглом, які принес спявачцы першую вядомость у Злучаных Штатах, стал «Stumbling In», записанный дуэтом с Крисом Норманом.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем гортать виртуальный музычный календар сегодня 3 червеня. У такі ж день 1956-го народился Дэнни Уайлд, имя при народжении Дэнни Томас, американский музыка, один из основальников гурта The Rembrandts у 89-м годе. Наибольше ведомые своей песней I'll Be There For You, якая стала вельми популярной дякуючи комедийному телесериалу «Сябры». Песня досягнула 17-го места у Billboard Hot 100, глядячи на то, что не была выпущенная як сингл. Сингл был выпущен за межами США, включаючи Великобританию, где песня поднялась до 3-го места у 95-м и 5-го места у 90-м.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Голоден с бородой.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.